gotta wait in line.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

0: вот.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
1: Конничива.
3: Саламат сима.
4: Бонжур.
3: Привет, хай.
1: Привет, салют.
2: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот случай тут в Москве. Тетенька заметила, как ее муж переписывается с другой, с некой разлучницей. И та другая в подробностях в сообщении рассказывает о том, что ей приснился сон, как она занимается любовью с женатым мужчиной. Ну, короче говоря, женщину...
4: Поймала на измене.
3: Была переписка.
4: Так.
3: В общем, женщину это задело, и она пошла точить себе зубы, чтобы...
5: Острая месть.
3: Да-да-да, чтобы откусить орган, чтобы не шатался где попало.
5: Она ведь и заточила.
3: И она заточила. Это я думала, что это, образно говоря, да, заточить зуб. Но она реально заточила.
5: Напильником причем.
3: Она напилила и сделала кусь. И план удался. Правда, сейчас она в колонии. Мужчина этот без достоинства во всех смыслах этого слова за ним ждулеп остается. Вот.
4: Останется ли он? Пришили, я ж читал.
5: Ему пришили, но с тех пор у него вялые
4: проблемы. Он ждет имплантации, потому что у него теперь не на полшестого.
5: Да, это уже во всех пабликах.
4: Короче, чтобы вы понимали, это прям триллер вообще просто. Она уехала на дачу. Там взяла напильник, так. Заточила себе зубы, мамочка. Откусила ему это место, его доставили в больницу, ему это место пришили, ее осудили, отправили в колонию, у нее все зубы уже сгнили из-за того, что напильник она ничем не обрабатывала.
5: И вовремя не оказали никакую помощь.
4: Да, никакую помощь не оказали. В общем, он без этого места, она без зубов.
3: Господи, ты отдала бы уже.
5: Как будто Балабанов снимал вот эту новость,
3: знаешь.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: Катапульта на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артём, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
3: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
4: Это не ремонт, а отдых какой-то.
3: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
0: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Сегодня понедельник, 20 июля. На календаре за окном плюс 18 градусов.
1: Ребята, дожди, не хочется.
2: Подожди, пожалуйста. Сказали же до 20-го, 21-го числа. Сегодня, завтра и потом. Смотри, солнце вот для тебя прямо.
1: В 11 уже стоит.
3: Это обманчивое солнце. Оно тебя выманит на улицу, а потом как-то с ливнем.
0: С завтрашнего дня, судя по прогнозу, все заканчивается, и жара в город придет.
2: 27 градусов.
1: Вот эти передышки. Слушайте, был выходные на севере области. Жесть, что творится, конечно.
2: Топит, да, вообще.
1: Там затопило трассу Ивдель, Североуральск, Серов, вот эти трассы перекрывались, в Каменске что творилось.
3: И Каменске там, и там... на сапах передвигались, а ты как-то в объезд ехал или
1: нет,
3: как?
1: Нет, я доехал-то нормально до Карпинска, а дальше туда, там прям размыло так, что люди реально на саббордах из населенных пунктов перебирались в другие, то есть переплывали этот участок, потому что там на машине проехать было невозможно, тонары только уходили, ну, эти очень сильно большие.
2: Но я не думаю, что в деревнях там сапы есть, знаешь, это
1: есть,
2: такая новомодная.
3: В деревнях вообще людей некоторых эвакуировали из домов, потому что были жесткие подтопления.
1: Ну, в некоторых деревнях, конечно, там садовое товарищество подтопило серьезно, и вообще, конечно, проезжал я эту нашу... Тагильскую, что? Ну, Уральскую, Венецию.
2: Угу.
1: Там вообще жесть тоже. Там прям тоже потопления такие. Уф.
0: Ну, в общем, сегодня дожди закончатся. Как и закончился чемпионат мира по футболу.
1: Ой,
0: все.
1: Слушайте, ну, это было предсказуемо. Испанцы победили, что поздравляем. Там я
3: у Аргентины за 90 минут 0 ударов по воротам. Никогда такого не было.
1: Зато дофига ударов по лицу они потом такую драку устроили. Все, знаешь. Это будут помнить еще надолго. Короче... Я считаю, ничего интересного в финале уже не было.
3: Сашка все равно за Холланда топит. Да, за Холланда и этого Кабо-Верде.
1: Я топил за две страны, поэтому все. Вот, собственно, они обе вылетели. Эй, как бы шиш с ними, как говорится.
3: Как в той песне, вот и помер дед Максим, да и...
1: Вот именно. Начинаем новую неделю. С вами Катапульта, мы будем здесь до 11 утра, так что всем здрасте.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
9: Кредит предоставляет по УДВ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
4: Уральский кофейный фестиваль.
5: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
4: 25 и 26 июля на Плотинке. Горького 4А.
6: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
7: Рассрочка 0% до 2028 года.
8: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
9: Строим новое!
10: Ремонтируем любимое!
9: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Спонсор афиши ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие комсомола 32В.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 7:16 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Погода с нами тоже кокетничает. Если сегодня не будет дождя опять мокроты этой, то можно будет сходить в литературный квартал, там на летней эстраде. Группа Нагерсы, фанк и танцевальная музыка на духовых инструментах. Сегодня что-то ребята очень много где стали выступать, постоянно их слышу. Раньше такого вот не слышала, чтобы они каждую неделю где-то играли. А в это лето прям везде хочется прямо вот такой, видимо, музыки. Mm-hmm. Так, и в среду, в четверг в летнем театре парка Маяковского «Люмисфера». Это симфония в парке «При свечах». То есть музыка из фильма. Вообще просто классика. И хиты, и саундтреки. И все это красиво. Конечно, не настоящие свечи, понятное дело.
0: Вот, но у них выглядит... у них же каждый раз своя программа.
3: Да, но выглядит это, конечно, бесподобно. Да. Даже если будет дождь, будет все равно красиво, будет красивая картинка. Еще в среду в Максимилиансе Сауле Юсупова. Какая же она классная. Из женского стендапа. У нее прекраснейший есть концерт на Ютубе. Но он уже когда был записан, то, может, 3 года уже назад.
4: Она не с ним, надеюсь, будет гастролировать?
3: Нет. Я думаю, что уже и новое все. И еще на этой неделе у нас в городе с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» пройдет чемпионат России по легкой атлетике. И будет мощная церемония открытия с участием и почетных гостей. Все. В общем, 23-го открытие. Будет объединять спорт, музыку, стиль, мультимедийные технологии. Сначала будет пришел «Уральский рок», в 20:45 начнется торжественное шоу, потом всех будет приветствие, а вечер завершится ярким выступлением Ольги Серябкиной, как специально приглашенный гость. Ну, а потом уже начнутся соревнования. Ой, я бы... Как эти прыгуны-то с шестом? Ох, вы
5: тоже будете?
3: Они обязательно будут.
5: А я 23-го днем буду открывать большую выставку загородного строительства.
3: А это что?
5: Это Open Village. У меня будет прям там... Не, это за городом, конечно.
4: Тебя будет хедлайнером?
5: Я.
4: Open Village.
5: Да, я и куча всяких домов на улице.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Пора. Мода.
9: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
10: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
11: Реклама.

0: квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-ekb.ru.
2: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
3: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия «Банк России» номер 2879.
6: Люксиум, Omnitex, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Тепло ли тебе, девица?
9: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
10: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и про

0: Продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:27 в Екатеринбурге. И прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту находится Санька. Давай рассказывай, как там.
2: Доброго утра, дорогие автомобилисты. Что касается движения, сейчас пока только-только просыпаются люди. Многие уже стоят со стороны Березы в направлении проезжей Норильской. Опять проблемы начинаются. В ранние утренние часы до Шарташа выпрыгнуть быстро не получается. Хотя, на самом деле, судя по тому, что сообщают периодически на ИКАДе, там спокойненько в районе ТЭЦ. Не сказал бы, что прямо люто все встало. Но затруднения вот со стороны Березы уже которую неделю продолжаются. Затруднено движение также напротив вокзала, но пока движется нормально. На Шаумяна опять, особенно в правом ряду, подкапливается народ перед Серафимой Дерябиной. Отдаленные районы только просыпаются, там Дегенина, получается Суходольская на широкой речке. Ну, со стороны УНЦ вообще пока тишь-гладь. В районе Уктуса по Щербакову небольшие оживления. Также под Калиной старый сибирский тракт. Ну, там из-за перекрытия, надеюсь, что перед переездом еще долго народ стоять не будет. Поэтому, ребят, в любом случае выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете звонить в прямой эфир. Говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Конечно, призываем вас, друзья, быть очень внимательными за рулем. Отвлечься на звонок – это потерять несколько секунд. Поэтому лучше иногда не отвлекаться, просто остановиться, поговорить с нами. Вот. Ну и, конечно, находиться в зоне действия сети. Оставайтесь, дозванивайтесь, делайте так, чтобы все было безопасно. Еще раз напоминаю, 237-104 – таков наш телефон. Пока дозваниваетесь, обращаюсь в очередной раз к родителям подростков. Я, честно, не очень понимаю ваши, какие-то чаяния на тему того, как угодить своему ребенку. Если вы хотите угодить своему ребенку, продлите ему жизнь. Огромное количество аварий по всей стране с участием несовершеннолетних на различных спортивных снарядах. Это питбайки, это мотораги различного рода. Это квадроциклы, которые передаются непонятно для чего, для управления подростком, там еще младше 16 лет. Эти люди, я вот видел по некоторым районам, даже сейчас, наверное, это более яркая проблема, чем электросамокаты и подростки на электросамокатах. Хотя тоже, знаете, бомбит, тут вон была авария на Бардина с участием самокатчика, автобус аж вылетел на газон. Так вот, эти люди, во-первых, не понимают, как устроен городской трафик. Я вижу некоторых из них, которые носятся просто по спальным районам. Надо это дело пресекать, либо запретить продажу этих транспортных средств вообще. Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Александр, здравствуйте. Меня Федор зовут.
2: Слушаю, Федор.
3: Такой вопросик. Вот у меня сейчас в данный момент Prado 150-й, дизель трехлитровый. И что-то меня очень сильно заинтересовал этот Exceed STO гибрид, который. Как думаете, есть? Ой, стоит менять или ну его нафиг?
2: Ну, наверное, я бы на самом деле пока вот с гибридами история вот какая. Значит, гибрид или же электричка хороши тогда, когда у тебя есть возможность постоянно заряжать. Ну, то есть вот дома у себя есть зарядка. Зарядка на работе, например. У некоторых компаний есть по несколько зарядок.
3: Ну, я просто рядом работаю.
2: Что у тебя?
3: У Симоленда стоит, я рядом работаю.
2: Ну, они тебе что, прям дадут заряжаться на них?
3: Ну, ладно, не суть, но...
2: Ну, вот смотри, ситуация как бы с инфраструктурой, раз. Ограничения, особенно для тех, кто паркуется под землей, которые вступили в силу с июня месяца, два. Третье, стоимость самого по себе продукта, оправданность его, особенно в климатических наших особенностях. Да, есть нюансы, тут я соглашусь.
3: Да, не шучу.
2: Самое главное, они быстрее всего обесцениваются.
3: Понятно.
2: То есть они, понимаешь, как бы...
3: По разряду батареи теряется стоимость.
2: Нет, стоимость теряется сразу, как только ты выехал. Почему? Объясню. Потому что очень много обновлений, у разных брендов они происходят по-разному. Например, Зикры вообще обновляются просто как не в себя. То есть вот те, кто покупал 001, после его обновления, их, по-моему, там уже два, что ли, они потеряли очень серьезную сумму. И как бы узнав, что сейчас разница большая, даже и не хотят перепрыгивать, да, оставляют себе спокойненько. С одной стороны, ты получаешь навороченный гаджет. Ты получаешь кучу всяких плюшек. Там вот это. И даже экономия. Сейчас они, конечно, все ездят мимо заправок, языки показывают. Но!
3: Ну, я как бы тоже заправляюсь дизелем.
2: Так. Ну, да, но...
3: языки показывают.
2: Но есть нюанс, понимаешь? Надолго ли это все? И ну, что с этими... Нет. Сейчас же суперсовременные электрички и гибриды все оснащаются такими батареями, которые даже непонятно, как утилизировать потом. И это там да. Китайцы сами не знают, что с ним делать. Что их складывать просто куда-то? У нас планета закончится, если мы так будем производить. Ну, кто будет переходить на электрический транспорт повсеместно? Далеко не везде это возможно. Поэтому, если для тебя эта альтернатива, она интересна, то сразу предупреждаю, есть нюанс про потери денежных средств, инфраструктуре и так далее.
3: интересно, вот эти вот их все прибабахи, то, что они туда навпихивали там, и все вот эти вентиляции, там, массажи там.
2: Ну, ты это можешь получить там и в дизельном, и в бензиновом варианте. Правда, дизелей у китайцев там прям шиш да нифига.
3: Нет, дизель китайский, это вообще не вариант.
2: Боишься? Ну, в общем, пока, честно, я вот для себя не вижу.
3: Короче, прадик.
2: Пока, видимо, да.
3: Я услышал тебя, Саша. Спасибо огромное.
2: Спасибо тебе за вопрос. Удачи в пути. Пусть машина радует и дальше. Следующий звонок примем. 237-104. Вы можете с нами созвониться, обсудить какие-то вопросы. Можете свой вопрос озвучить. Мы конкретные машины обсуждаем. Можете добавить свое мнение к нашим обсуждениям. Пожалуйста, звоните. Я неспроста вот в самом начале встречки затеял разговор по поводу гоняющих подростков на мотоциклах. Они ведь не сами покупают себе эти питбайки, вы ведь, дорогие родители, им покупаете это все. Ну для чего вы это делаете? Вы мне объясните. Ну сходите в травматологию, посмотрите, что там творится-то. Вы просто, ну, я не знаю, вы убить своего ребенка хотите, что ли? Он ведь не понимает толком, ни правил дорожного движения не знает. Поливают они как не в себя, гоняют. Я уж молчу про деревня, что там творится. Про различного рода поселки коттеджные и так далее. Пожалуйста, ну, как-то ограничьте себя. Ну, подарите, я не знаю, там, занятия физической культурой, тренировок, набор, там, клубную карту куда-нибудь, чтобы человек ходил, занимался спортом, если уж вы так хотите. Но катание вот на таких спортивных снарядах пора уже серьезно ограничивать. Это прям проблема. На этом наша рубрика заканчивается. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. Novodefisdetail.ru
4: Реклама.
1: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да! Ура!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей. При покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с Лентой.
10: Лента. Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
11: Семья считает, надо брать.
12: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в 2 шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
13: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
15: Границы Европы и Азии.
16: Лучший майонез. Уральский рок.
15: Три десятки. Такси нашего города.
16: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
17: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
20: Спасибо, дружище!
21: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
22: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге. Прямо сейчас начинаем очередной конкурс.
3: Да, у нас есть для вас занимательный вопрос. Ваша задача выбрать ответ. 237-104 ваша задача первая — дозвониться, потом уже выбирать. Алло.
2: Спонсор конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» и П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Так, сорвался, да, человек, бывает. Ребята, оставайтесь на связи. 237-104 это наш номер. Дозванивайтесь. Сначала вопросик, выбираем вариант ответа и хороший подарок получаем. Алло.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
3: Да, здрасте, как зовут вас?
4: Меня зовут Ирина.
3: Кого одевать будем, Ирина?
4: Сына.
2: О,
3: а
2: тоже.
3: Что у него, выпускной в этом году?
2: Что у него, да?
5: Свадьба, может?
4: Нет, 5-й класс.
5: Слушай, ну тоже на вырос, знаешь, как раньше.
3: 5-й класс, а он что, какого роста-то у тебя? Большой парень-то?
4: Ну, сколько? 152.
5: Слушай, Ирин, так там, конечно, там же разные размеры
3: 152
5: есть.
3: 152, это уже нормально.
5: Ну, и подшить могут, если что. И конечно, не обязательно же прямо сегодня идти. Подрастет.
3: Бери сразу так, чтобы на свадьбу потом
5: сначала
3: выпустить.
5: Сначала надо выбрать правильный ответ.
3: Итак, ответь, внимание, вопрос. По одной из версий, манжеты на брюках появились благодаря королю Англии Эдуарду VII. Он брюки подгибал. Вот для чего он это делал?
2: Потому что не хотел их пачкать, чтобы любовались его лодыжками, или чтобы брюки не зацеплялись за шпоры.
3: Алло.
6: Буль-буль-буль-буль. Набранный вами номер недоступен.
3: Ну вот, я же сказал.
2: Еще и нами набранный.
7: Сын голый пойдет, наверное, в 5-й класс.
3: Жаль. 237-104. Ну что, кто дозвонится к нам и сразу скажет правильный ответ, тот получит сертификат хороший.
2: На 3000 рублей, да. Алло, есть звонок. Привет.
3: Да что ты будешь делать? Что у вас со связью там, ребят, происходит? 237-104. Правильно набирайте. Оставайтесь на связи. Еще раз напомню, надо из 3 перечисленных вариантов выбрать только один правильный. Алло.
2: Привет.
3: Алло. Привет, говори с нами, пожалуйста.
8: Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут тебя и какой ответ считаешь правильным?
8: Юля, думаю, что 3-й.
3: То есть ты считаешь, что у него брюки за шпоры цеплялись?
8: Нет, где-то там про лодыжки, чтобы любовались.
3: Лодыжками любовались.
5: Какие красивые волосатые лодыжки.
3: Нет, это неправильный ответ. Нет. Следующий звонок принимаем. 237-104. Это был более юмористический ответ, если что. Доброе утро.
9: Доброе утро.
3: Да, как зовут тебя?
9: Антон меня зовут.
3: Ну и зачем вот король Англии-то вот так подгибал штанишки-то свои?
9: Так, споры не цеплялись.
3: А ты когда-нибудь верховой ездой занимался, скажи мне?
9: Нет.
3: Понятно, ну... Тоже, это значит, тогда неправильный вариант. Ответ. Ну, там нет, вообще конечно, чаще сапоги используются, там ничего не зацепляется. 237-104.
2: Алло, еще один звонок.
5: Самый логичный ответ.
3: Алло. Доброе. Доброе. Как зовут тебя?
10: Владимир.
3: Ну и каков правильный ответ, Володя?
10: Ну, чтобы не мешали они.
3: Чтобы не мешали чем?
5: Что у нас
3: нет? Нет такого варианта, не было.
10: Ну, там, да, там было про шпоры, про лодыжки, и вот это вот все неправильное. Я не помню, как звучал правильный.
3: Но сам-то ты логически, как думаешь, для чего люди брюки подгибают?
10: Чтобы не запачкать?
3: Ну, естественно!
5: И он такой же.
3: Конечно, ну что тут думать-то?
5: Особенно после дождя гулял, когда по полю подгибал брюки. Ну все, мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья джентльмены».
3: Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
10: Катапульта!
11: На радиопилот.
12: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Ну что, вот и закончился чемпионат мира по футболу в США. Чемпионом стала сборная Испании, которая в финале обыграла Аргентину во главе с Лионелем Месси. Счет 1-0. Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте в дополнительных таймах. А главным мемом финала стал наш краш Дональд Трамп, который на награждение вдруг решил стать частью сборной Испании. Сначала вынес им кубок вместе с главой FIFA, потом прямо на групповом фото начал зачем-то пожимать руки футболистам, знакомиться с ними. Привет, я Дональд.
3: Здрасте, я Дональд.
1: Как бы надо застыть, пофоткаться, потом
2: по протоколу они выносят кубок футболистам, передают, и потом уже футболисты фоткаются с ним, радуются. Ну, как бы, это, так сказать, традиция. Ну, Дональд, видимо, решил остаться на эту традицию. Начал позировать сначала на фотографиях вместе со сборной Испании, потом попросил кубок подержать, но глава FIFA его так тактично оттащил в сторону и увел. Хотя дед очень не хотел.
3: Ну, что хочет, то и делает, в общем.
1: Честно, бездарный финал вообще просто. Вот, но со стороны Аргентины какая-то абсолютно странная игра. Драка в конце.
3: Будто бы договорная.
1: Да, ну, нет.
2: На этом фоне очень хорошо выделялась игра за третье место между Францией и Англией, где они 10 голов на двоих забили.
1: Ну, не говори, там прям хоккейный счет. Что там, 6-4?
2: 6-4, да. Вообще. Причем Англия вела 4-0, потом Франция почти сравняла. МБП, кстати, стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов. Вот, но потом все равно Англия вышла вперед. И что самое классное, после игры они не дрались, не выясняли отношения, не расстраивались. Они вместе друг с другом обнимались. Причем разные команды.
1: Ну, в общем...
2: Это настоящий футбол, я считаю.
1: Одно слово. Мундиаль.
2: Да. Ну и приятная новость всем, кто любит питомцев. Собакам и кошкам разрешили быть свидетелями на свадьбе. Но пока только в Эквадоре. Там могут зарегистрировать брак в присутствии ваших питомцев. Хвостатым даже разрешает подписывать памятный сертификат отпечатком лапы. И уже 50 пар успели сыграть свадьбу по новым правилам.
3: А что, нельзя сейчас собакам быть на свадьбе?
2: Свидетелями.
1: Нет, свидетелями.
3: Сейчас
2: типа
3: свидетелями.
2: Типа
3: у нас вообще сейчас свидетели не нужны.
1: Ну, по факту, да, но просто видишь, как бы некоторые тащат собак таким, ну, и животных домашних, знаешь, во все подряд.
3: Как детей.
2: Но было бы забавно, если кто-нибудь привел козла и сказал, это мой бывший, знакомьтесь. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
5: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
4: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
6: Мне все надоело. Лето подавай.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Север области просыхает. Сегодня обещают солнечную тропическую погоду, и в Североуральске, и в Ивделе до плюс 28. В Каменске будет дождливо и 23-25.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики пообещали переменную облачность и дожди с грозой. Днем температура воздуха плюс 23-25.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
10: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Экслантикс ЯТ». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на «Экслантикс ЯТ» действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Одна минута девятого в Екатеринбурге. За окном плюс 18 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.05. В Екатеринбурге новая неделя, 20 июля, понедельник, плюс 18, и дожди-то закончатся с сегодняшним днем.
1: Очень хочется в это верить, но что-то пока прогнозы абсолютно разные по всяким разным источникам.
0: Везде разные, да.
1: Тут там, тут вся... Короче,
0: но главное, тепло будет в городе.
1: Где-то показывают, да, тепло, но опять тропические вот какие-то истории. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Стреланович Королев, и уже в эту пятницу, 24 июля, с 7 до 11, «Катапульта» будет работать в официальном дилерском центре «Черри» и «Теннет», июль на «Металлургов» 65, это, так сказать, июль, в июле,
0: да,
1: посетим.
2: Успеем.
1: У ребят мы были уже в гостях, поэтому с удовольствием приедем опять.
2: Вы тоже приезжайте.
3: Посмотрим, да, что изменилось у них за эти месяцы, какие новые машины.
1: Да, приглашаем вас, дорогие друзья, приезжайте. С самого раннего утра мы будем на «Металлургов» 65. Встретимся с вами с удовольствием.
0: Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Ну, у нас там еще будет видеотрансляция, так, ну, что понятно, подключайтесь, да, к сайту и так далее. Вообще, что касается всяких активных вещей, я вот, честно говоря, не знаю, почему некоторые люди не ограничивают свою фантазию. Тут в Ставрополе устроили вообще, ну, какую-то игру из 90-х, понимаешь, там, из 2000-х. Из унитазов на скорость пили люди.
3: Ради чего, я извиняюсь, ради денег?
1: Давайте сразу оговорим. Во-первых, это магазин сантехники. Значит, второе, победитель... забрал 100 тысяч рублей.
2: О, прекрасно. Ну, вода-то чистая была, это же магазин.
1: Понятия не имею.
2: Или
1: значит,
2: это
1: на втором этапе 7 человек сидели на закрытых унитазах на выносливость.
3: Я требую игру в кальмара в таком стиле.
1: Двое уже выбыли. Ну, надо дольше просидеть, не вставая. Двое уже выбыли, остальные, значит, продолжают борьбу, насколько я понимаю. Надо посмотреть, кстати, вообще, сколько они уже вообще...
3: Прямая трансляция ведется, интересно.
2: Кстати, на унитазе так сидеть долго нельзя.
1: Конечно, это атрофируются мышцы, можно даже до пролежней досидеться. Вообще, честно...
2: Кишка может выпасть.
1: Если я не ошибаюсь, в Штатах, по-моему, запретили вот эти игрища. Там же у них были игры, когда нужно было положить руку на автомобиль,
2: да,
1: и держать ее, пока вот один не останешься. И у них люди начали массово падать в обморок, с сердечными приступами там и так далее. У кого-то там в эфире эксцесс произошел от большого количества воды, человек вообще захлебнулся. Ну, то есть, вот, ребят, организаторы, это, с одной стороны, конечно, хайповщина. Ну, то есть, ты типа собираешь в соцсетях кучу-кучу всяких просмотров и так далее. Но это же жизнь человеческая. Ладно одно, когда он там готов просто пивнуть, а другое дело на скорость. Он же захлебнуться человек может. Это вообще опасная штука. И мне кажется, что там организаторам-то сейчас самим как бы...
2: Не хлебать бы, да,
1: да, не хлебнуть бы и посидеть бы возле параши, как говорится. Поэтому вот такие игры я уже давно не видел. Честно, давно не слышал про такое.
2: Ностальгия по 90-м, видишь?
1: Ну, по 2000-м. Не, я в 2000-х тоже людей брил на лысо.
0: Да и не только.
1: Ну, да-да-да.
2: Сейчас ты расхлебываешь тоже.
1: Вот именно. Своих волос уже нет. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра. Называется она «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже

0: Звоните 237-104 прямо сейчас.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «КБ Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800-2-70-65.
8: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
11: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
12: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
11: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-paracels.ru.
12: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
11: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
7: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
6: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
8: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов и 16 минут. В Екатеринбурге начинаем игру «Что было раньше?». Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лим-Попо».
3: На связи у нас Александр, водителем работает. Здорово, Сань.
4: Доброе утро.
3: Доброе. Ну, что сейчас, сколько у тебя разъездов от заправки до заправки?
4: У меня 2 бака. Общая уместимость тонна, поэтому я как бы езжу особо.
3: А что у тебя за машина-то?
4: Ситрак.
3: Это четырехосник у тебя?
4: 6х2, да, у меня.
5: Это бензобак на тонну?
4: У меня предельный тягач.
3: Да.
5: Сколько в тебя надо?
3: Ну, естественно. Не, ну что, тонна, что у него разъезды, видишь, сидельный тягач.
5: Конечно.
3: Слушай, и какие дальние самые поездки ты совершал?
4: Ну, до Омска, до Перми, то есть как бы не дальше.
3: Понятно, понятно. Против тебя сегодня играет Ирина, она педагог в лагере.
6: Ну, слышно, детей.
3: Слышно, там детишки набежали, это у тебя, Ирина, привет.
7: Да, я уже на работе.
5: Ирина, как ты успеваешь-то все и с детьми еще поиграть? Там еще игры всякие, наверное.
3: Ура! Ура! Ирина!
5: Все.
3: Ирин!
7: Все, я ухожу от них дальше.
5: Я ухожу от вас.
3: Подожди. Ну, давай, сколько игр 6-7 ты сейчас делаешь?
5: И что за лагерь у тебя?
7: Мы вообще против этого 6-7, поэтому у нас даже один отряд назвался им, но мы... Мягко их уговорили, так не
5: называют. Ну что, почему?
3: А что такого-то?
5: Ну, то есть уже оторвутся, ну что ж такого-то?
3: Кстати, мимас-то абсолютно...
5: Безобидный.
3: Просто люди многие видят и думают, что с детьми.
5: А что за лагерь, расскажи?
7: При Доме детского творчества в городе Среднеуральск.
3: О, привет Среднеуральску. Значит, сейчас мы с вами поиграем. У нас есть для вас 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто выберет правильных ответов, 3 штуки, тот победит. Погнали. Что изобрели раньше? Паровоз или газовую зажигалку? Саш, ты как считаешь?
4: Я думаю, на паровоз.
3: А ты как думаешь, Ирина?
7: Я тоже думаю,
3: пора. Дальше.
5: Кто родился раньше, Лионель Месси или Данила Козловский?
3: Месси или
5: Месси,
3: Козловский?
5: Козловский.
7: Месси.
3: Так, ты за Месси, а ты за кого?
4: А я за Данилу.
3: Ну
4: за
3: и Данилу. Заключительное.
2: Что придумали раньше, электропоезд или радиоприемник?
7: Радиоприемник.
3: А ты как думаешь, Сань?
4: Я тоже за радиоприемник.
3: Теперь давайте разбираться. Значит, по поводу паровоза. Тут вы оба правы. Паровоз появился в начале 19 века, 1803 год. Зажигалку изобрели через 20 лет только.
5: Так, Лионель Месси и Козловский. Ну, почти что одногодки, но Данила Козловский старше на 2 года. В 85-м году он родился, Месси в 87-м.
3: Месси-то малолетка.
5: Ну, хотя он выглядит уже такой,
2: но ну, 39
3: ему. Все такие, ой-ой, он уже старый.
2: Ну, малолетка. Для спорта, может быть, и да.
5: Взрослый.
2: Так, но по поводу электропоезда, его придумали в 1879 году, а радиоприемник позже... 1895.
5: Подвел вас.
2: Да.
3: Ничего страшного. Тебе, Ирина, желаем выдержки, чтобы дети были хорошие у тебя на занятиях. Сань, тебе хорошей дороги, будь аккуратен. Вместе надо крикнуть катапульта. Давайте. 3, 4.
4: Катапульта.
8: На радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Ого, а что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лим-Попо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: На. Это я. Доброе утро, 8:23 в Екатеринбурге. С вами Катапульта и приятного аппетита всем, кто завтракает, попивает кофеечек у себя на работе, особенно за счет работодателя. Тут, ну, вдруг у вас все так все устроено, что вы пришли, кофеечек сделали, дальше сидим, болтаем. Значит, тут подсчитали, что офисный кофе обходится российским компаниям в 15-30, ну такой разгон, миллиардов рублей в месяц. В месяц, значит. 15-20 миллионов сотрудников.
1: Это если со всех компаний,
0: ну, конечно,
1: по стране, да?
0: Да, да,
2: это
0: да,
2: я с вас мало, получается, по 300 рета собираю? Надо по миллиону?
0: Думаю, давно по 400. Регулярно пьют кофе за счет работодателя. При 2-3 чашках в день один человек обходится компании в 1000-2000 рублей в месяц. В офисах с профессиональными машинами, всякими премиальными сортами, если, да, там вообще какой-то люкс. И набором хороших добавок расходы достигают в 10 тысяч на сотрудника. Себестоимость не только зерна, молоко, сахар, обслуживание, аренда, амортизация, там, сиропы, печенье и всякие сопутствующие товары. Знаете, как вот вакансии читаешь, типа плюшки, там кофе, печенюшки, это все за счет
2: компании.
0: Иногда
2: ощущение, что люди не работают, а пить кофе и жрать приходят в офис.
1: А так и есть.
0: Да, а еще подсчитали, что, значит, сотрудники тратят на приготовление и употребление кофе около 30 минут рабочего времени в день. Это в среднем бывает, что и больше. Поэтому идешь к кофемашине, ты же в это время не работаешь. Потом, типа, стоишь, готовишь, потом идешь к себе обратно, тут надо кофеечек, то все поболтать. И это все по времени, как бы, расход тоже. И чашка для клиента тоже часть делового этикета. И поэтому вот эта кофейная зона для сотрудников тоже надо вот это вот сделать. Поэтому, типа, вот такие суммы выходят в компанию.
1: Давайте еще считать, сколько шагов он до туалета сделал, долго ли ширинку расстегивал,
3: сколько времени
1: вычитать из работы, но не говори. Ну, давайте так, раньше были соцпакеты, а сейчас другие плюшки. Вот, собственно, и все. Но даже у нас есть персонал, который на кофеек-то налегает.
3: Ты прям... вот одну выпил, а он пять.
1: Да. И я диву даюсь иногда.
0: Ну, потому что только с утра и не весь день работаю. Но с другой стороны, ну, после обеда уже пить кофе как бы опасно. Ну,
1: так... А есть люди, которые вообще ночью шпарят, прикинь.
0: Да.
1: Все прям есть. Вечером я...
0: Не работаю.
2: Но лично на меня, я вот сколько раз, например, там, когда студентом еще был, пытался пить кофе, чтобы не уснуть, на меня, наоборот, как снотворное оно действует. И как слабительное еще.
1: Такой себе кофе, значит.
0: Да. Ну, тут забавная история из Ленинградской области. Там дяденька провалился в дупло клёна и провел там сутки. Распивая пивко, у него все было хорошо. В общем, гулял он по парку.
1: Ты где? В дупле.
0: И решил залезть на клён. Красивый, большой клён на высоте 4 метров. Нормально он забрался, увидел дупло и провалился туда. Оно было 2-метровое, то есть, ну, прилично. Вот. Сам он, конечно, не смог выбраться самостоятельно, но и не расстраивался, что у него с собой еще было пивасик. Какая-то закуска, видимо. И он там просидел всю ночь. Утром позвонил другу, который вызвал спасателей.
3: Ты не поверишь.
1: Я такое дупло нашел?
0: Да, я думала, сова. Знаешь, там достали такое чудо.
2: Ладно, хоть как в анекдоте белочка не пришла и не начала в его дупло складывать орешки.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
8: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: Лос-Маркет.
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
3: Категория 18+.
4: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу.
8: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
10: Семья считает, надо брать.
11: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
12: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
13: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
16: Катапульта.
17: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:35 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. Ну а на посту находится Санек. Давай рассказывай, как там?
2: Доброе утро. Ну, сейчас солнечно и тепло, хорошо. Вот, чтобы тучки улетели куда-нибудь подальше. Знаешь, что касается движения, по-прежнему еще в направлении проезжей Норильской народ скапливается со стороны Березы. Затруднения в районе Кольцовской развязки под Калиной. Старый сибирский тракт, потому что там с обеих сторон сужение, если что, предупреждаю, кто там не был, затруднение в движении на Щербакова в районе Уктуса, также авария в районе Амундсена объездной по объездной накапливается транспорт со стороны Кольца, после Кольца также на Серафимы деревне Шаумяна пробочка, и там тоже, я так понимаю, авария, затруднение в движении серьезные на Куйбышево в направлении Московской горки, возможно, сейчас будут осложнения после Гагарина по Малышеву перед Генеральской из-за ДТП, затруднение в движении с отдаленных районов уже пропали. Есть небольшие сложности при заезде в город и поворотом на Елизавет со стороны Полевского. А так, в целом, ребята, трафик более-менее удачный. Ну и, конечно, просьба одна, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
6: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Вы можете дозвониться уже сейчас, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться какой-то информацией полезной для автомобилистов. Напомню, что мы и конкретные автомобили обсуждаем, и различные автомобильные темы, вопросы, актуальные для автомобилистов. Пожалуйста, набирайте наш номер, задавайте вопросы, высказывайтесь. Тут, кстати, что-то, да, последнее время в сетях много обсуждений по поводу скоплений возле заправочных станций, можно ли стоять, перегораживая движение. В некоторых ситуациях, да, уже там прокомментировали и юристы, что это не является обоснованием для штрафа, хотя в некоторых, я смотрел, и пабликах публикуются видосы, где штрафуют. Но есть ситуации, когда люди реально перегораживают, например, перекрестки, встают плотно, подъезжаются в встречные полосы не по правилам дорожного движения. Вот такие моменты на самом деле очень печальны. Народ, конечно, бьется, пытается в различных ситуациях как-то ушло поступить и так далее. Но раз уж такая ситуация, ребят, ну надо как-то, ну не знаю, там что ли, систему вводить какую-то, да, иначе опять у нас вот как в некоторых областях начнут отпускать почетным, нечетным номерам государственным. Ну, добьемся только этого, я так думаю. И просьба большая, да, если уж вы стоите все в одной очереди за там тем же топливом, пожалуйста, как-то друг к другу, ну, не знаю, более снисходительно, что ли, добрее будьте, еще как-то призвать хочется к, не только к порядку, но и к взаимоуважению граждан. 237-104 это наш номер телефона, набирайте его прямо сейчас, задавайте вопросы, высказывайтесь, и, конечно, мы обсуждаем вопросы, не только связанные с конкретными автомобилями, мы слушаем еще и мнение наших радиослушателей, может быть, есть какие-то вещи, на которые особо хотелось бы обратить внимание со стороны аудитории, поэтому если есть на что обратить внимание, прямо сейчас звоните. Вопросов много периодически возникает, только звонки срываются. Линия свободна, пожалуйста, дозванивайтесь, правильно набирайте цифры, оставайтесь на связи. Еще раз прошу о безопасности. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для процесса вождения. Ну вот в очередной раз человек набрал, скинулся. 237-104. Все, жду звонка. Есть. Алло. Доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Да, слушаю вас.
8: Да я все хотел до вас дозвониться насчет бензина.
2: Так.
8: Вы еще думаете, что ажиотаж из-за самих автовладельцев или нет?
2: Да нет, он на самом деле со всех сторон эту проблему можно рассматривать. Но опять же, да, давайте вот положа руку на сердце. Очень много наблюдаю людей, которые объезжают заправки за ночь и заправляют не по 40 литров бензина. Ну, положа руку на сердце, это так. И я не один единственный регистрирую такие случаи, они массово регистрируются. Есть компании, которым, ну вот, например, мы тут недавно рассматривали, вот как быть компаниям, у которых, например, там свой картодром. Ну, к примеру, им за день нужно там 200-250 литров топлива. Им не заправиться вот так разово, поэтому они ездят, собирают. Как они заправляются, где они заправляются, это для меня небольшая тайна. Может быть, это вот их агенты объезжают. Есть люди, у которых загородная там какая-то тема, движуха. Те, кто газонокосилки бензином заправляет, эти компании тоже требуются. Есть фермеры, которым нужен бензин и так далее. Но вот статистика такова. Мы разговаривали с ребятами, кто занимается именно топливом. Они говорят, у нас некоторые заправки за полтора часа высасывают. Ну, невозможно привезти бензовоз раз в полтора часа, их просто такого количества нет. Да, и перебои с топливом, проблемы с НПЗ. Некоторые НПЗ отпускают топливо по лютым ценам. Сейчас даже на тех заправках, в которых по 100 рублей бензин, иногда скапливаются очереди. Я, честно скажу, я заправляюсь в самые ранние утренние часы по пути на работу. Да, я подстаиваю тоже там по 15, по 20 минут, но я заранее прогнозирую. Я заправляюсь раз в полторы недели при моих разъездах. Вот пока я свой режим не изменил. Но есть люди, которые объезжают заправки, либо отъездив там день-два и стратив, допустим, 10-15 литров топлива, подъезжают и снова до талого заправляют, вот прям каждую каплю сцеживают. Но это же психоз. Разве нет?
8: Так он, от чего психоз-то произошел? Потому что в России как бы вроде бензина не стало, то есть вот и все, то есть... Некоторые заводы продают уже по 130, по 140 рублей 92-й.
2: Да.
8: Невозможно купить его нигде. Вот.
2: Согласен.
8: А вообще не продает. Лукойл не продает, Башнефть не продает. У меня особая заправка. Никто не продает. Вот. И что хочешь, что и делай. Как хочешь, так и выживай.
2: А у вас франшизная заправка, прошу прощения?
8: Нет, простая.
2: Ну а где вы топливо-то берете? Роснефть или нигде. Газпром?
8: Нигде я не хочу брать по 120, по 130.
2: Не, ну подождите, изначально-то, ну с кем у вас были договоренности? Вы чей бензин-то?
8: Газпром был, другие компании, частые были компании. То есть, кто подешевле, у тех и брал. Вот.
2: Ну, я так понимаю, франшизные заправки сейчас как бы не... Либо частные, они не закупают топливо, потому что дикие цены, да?
8: Да, да, да, да. Но кто успел, закупил, он по 120, по 130 продает. Вот все.
2: Понятно.
8: А ситуация на рынке лучше не становится. И еще нас стараются администрация контролировать, нас антимонопольный комитет контролирует, то есть, чтобы мы цены не поднимали. О.
2: Понятно. Ну, да, тут я тоже с вами соглашусь. Проблем много. Ну, и спрос увеличился.
8: Он спрос всегда летом увеличивается.
2: Я соглашусь. Летом всегда спрос, да и зимой, на самом деле, спрос тоже большой. Просто люди зимой на дальние расстояния меньше ездят, чаще в городе. Но тут, видишь, как бы еще и ажиотаж такой, как бы все испугались. И напуганными ездят прям постоянно. Вокруг заправок некоторые катаются. Что делать-то, да? Тут тоже доля достаточно велика. По поводу проблем с топливом могу только на одно сетовать и ждать, когда все это выправится, исправится и так далее. Пока вот...
8: Все, выправиться, и дай бог, если бомбить не будут. В первую очередь, это все началось с того, что начали бомбить заводы, вот и все.
2: Ну, слушай, спасибо тебе большое за краткий экскурс. Удачи, надеюсь, наладится все. Следующий звонок будем принимать. 237-104, у нас прямой эфир. Кто на связи? Алло. Доброе утро, алло.
0: Саш, приветствую.
2: Привет, привет.
0: Продолжение вот... прошлого оратора, ну и твоего высказывания, да, по поводу психоза 10-15 литров. Вот у меня привычка, я не знаю, уже лет, наверное, 8-9 выработанная, как раз просто поехал, получилось с друзьями, что мы знаем короткую дорогу, ну и в этой короткой дороге мы в лесу стали тупо без бензина. Поэтому у меня вот выработалась такая привычка, я реально искатал там 15-20 литров, я еду на заправку, потому что, ну, во-первых, работа связана с тем, что в любую секунду там могут сказать, надо ехать в Тагил там, Турия куда-нибудь, ну, в область. Поэтому, ну, не обязательно у всех, что это психоз, и прям все вот рвутся уже, потому что на заправке прям с людьми разговаривал и там высказывали претензии. Что-то сюда приперся за полный 15 литров. Ну, а мне выезжать утром как бы в одну сторону 250 километров и в другую. Я хочу спокойно доехать, зная, что я приеду в город, и у меня еще что-то хотя бы в баке, но останется.
2: Ну, я тоже, как бы, видишь, ситуация разная, я же тоже понимаю прекрасно, что одно дело, когда человек там, ну, видно даже по манере заправки, что он давно как бы уже и работает на машине и так далее. Но вот, допустим, пример тебе приведу. В воскресенье в 5 утра средний возраст аудитории на заправочной станции на Шейхмана, я в эти выходные заметил, 60 лет плюс. Ну, куда, в какую они, что там, ну, на цель. Притом некоторые люди, ну, как будто бы не умеют заправляться, так долго этот происходит процесс. Если бы все быстро-быстро все делали, все было бы хорошо.
0: Тоже? Это я с тобой согласен. Вот ситуация реально такая же. Во вторник приехал на заправку, утром там в 7 утра также перед работой. Стоит чувак на Q5, у него бак справа, у меня слева. Ему какого-то фига надо было залезть передо мной, чтобы шланг через всю тянуть на одну машину быстрее. Ну, как бы, ладно, бог с ним. В итоге он идет, заправляет, заказывает 10 литров, в машину вливает кое-как 6,2 литра, и у него уже выплескивает бензин из бензобака. А потом еще он, не отгоняя машину, возвращается на этот...
2: Ну, удлиняет. Короче, вот эти все проволочки сильно удлиняют очереди. И для, кстати, так, лайфхак, для европейских машин меньше очередей на правые заправки.
0: Кстати, да.
2: Там меньше, их априори меньше. То есть в основном там корейцы, японцы, китайцы, все с левой стороны заправляются. И на туда-то как раз очереди стоят лютые. А вот те, у кого справа бак, там по-быстренькому можно заехать. И некоторые вот тоже едут, к первой же прям колонке ныряют. Ну, проедь 20 метров, там на восьмой колонке пусто. Ну, пусто. Понимаешь? Ну нет, чтобы даже ногами просто в очереди стоя дойти посмотреть. Ладно, спасибо тебе. Да, инстинкт. Спасибо тебе большое, друзья. Благодарю, о наболевшем поговорили. Будьте внимательны и соблюдайте правила.
9: Реклама спонсора.
10: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в новый детейлинг. И в новый детейлинг на Чехова 32. novodefisdetail.ru.
11: Реклама. Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
12: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
13: «Гиперлента» поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей. При покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с «Лентой».
14: «Лента».
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
17: Подробности на мотивтелеком.ру.
18: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазине.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: 47-46-45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
5: Круто!
6: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора, Емота.
6: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 53 минуты.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Помните, на площади 5-го года обещали сделать корты для падала?
3: Начали.
2: Вы про них забыли, а их начали...
3: Вы уж думали, передумали в связи с погодой.
2: Нет, вот как раз говорили же вроде бы, что во второй половине лета, вот вторая половина лета началась, а начали устанавливать, при этом делают их с угловыми колоннами на спецплатформе, чтобы не портить брусчатку площади и выровнять естественный уклон и неровности. А покрытие сделают из цветной искусственной травы с синей и розовой гаммой. А в будние дни часть сеансов сделают бесплатными, ну, как бы игры все по предварительной записи.
1: Прикольно.
0: Ну и 1 августа там чемпионат же будет проходить какой-то.
2: Да, насколько я знаю, будет проходить, об этом дополнительно сообщим. Ну и плохая новость, видимо, для всех любителей служебных романов, официально они все. За год число офисных интрижек рухнуло почти в 2 раза, с 15 до 7%. Если еще год назад почти половина сотрудников, да, ловила себя на мысли, что симпатизирует кому-то из коллег, то теперь этот показатель...
1: Да новеньких на работу не берут просто.
3: Да просто начали скрывать лучше.
2: Молодежь так боится обвинений в харассменте и токсичности, что лишний раз боится даже предложить коллеге кофе, не говоря уж о флирте. Короче, потеряли мы это поколение служебных романов. Все. Молодые не об этом думают.
1: Я думаю, что не в этом проблема. Во-первых, всех, кого могли, перебрали.
2: Не обновляется состав или что?
1: Да, не обновляется состав, новеньких не берут, а со старенькими уже неинтересно.
2: Вот сейчас еще, причем половина на удаленке, некоторых видят раз в год буквально, чтобы когда он приходит на работу, когда увольняется.
1: Да, в офисе. Одно дело, когда у тебя в офисе там 500-600 человек, а другое дело, когда их там 20-30. Ну, как бы уже...
2: Это
1: уже
2: все.
1: Неинтересно.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Север области просыхает. Сегодня обещают солнечную тропическую погоду и в Североуральске, и в Ивделе до плюс 28. В Каменске будет дождливо и 23-25.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики пообещали переменную облачность и дожди с грозой. Днем температура воздуха плюс 23-25.
4: Пилот FM.
9: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: И с завтрашнего дня уже солнышко и потепление небольшое.
1: Бла-бла-бла, вот это да.
2: Ну, счетчик надо включать, сколько кто раз намок в это лето. И потом помериться просто 31 августа.
3: Ну что? Я, если честно, уже половину лета как-то вот пропустил.
2: Да как пропустил?
3: Да как пропустил?
1: Слушай, ну я... на работе постоянно.
3: Да нет, тут как бы даже вот...
2: А что значит пропустил?
3: Для меня, допустим, лето, это, ну, там, активный велосезон. Ну, какой нафиг велосезон?
1: Да, с великом вообще в этом году очень плохо.
3: Первое. Второе. Вот мы буквально разговаривали с ребятами, у кого свое хозяйство есть. Но картошка, все.
1: Ну, не у всех.
3: Морковка, да практически у всех, все.
1: Ягоды.
2: Малину побила, вот. Она там вся такая сырая, невкусная.
3: Был в Оренбурге, бахча, все. То есть, ну, как бы вот, что делать-то, понимаешь? Вот люди как, смотрел тут, папа тоже мне говорит, вот смотрю за соседями на даче, дергают морковку, дергают, а морковка внутри вся остается, там же, знаешь, она такая...
1: Раскисла вся,
3: раскисла вся, конечно, ботву выдирают. Ну, так что вот дожди, я очень надеюсь на то, что климат изменится в ту сторону, как вот мы в Таиланде будем жить.
1: Да, ну.
3: А что? Ну, а что, пускай будет жарко целый год.
2: Мандушносы.
3: Ну, зима уйдет, если в свое время.
0: Эти ледибои к нам начнут приезжать зимовать или что? Не надо нам этих ледибоев.
3: Не, ну, видишь, если в это время еще и катапульта будет выходить в эфир.
1: Нет, вот климат Турции, давайте вот он более-менее. Зима?
0: Хорошо. Но только без цен, как в Турции.
3: Ладно, ребят, в этом году на самом деле у нас такой как бы год-то боевой. У нас же 20-летие в этом году.
0: Ох, вот как отметили мы юбилей.
3: Но по факту, да, первый эфир 17 июля у нас 2006 года был. Но вот мы весь июль на радио «Пилот» разыгрываем крутые летние подарки. Мангальную зону, детский велосипед, батут еще не разыграли. Значит, уже в следующий понедельник... Мы сегодня разыгрываем, но еще на следующий понедельник у нас приз есть, так что готовьтесь.
1: Июля,
3: да, мы каждый день вопросы задаем, вы на них даете ответы, и, в общем, я хотел сказать, что ответов приходит большое количество в личные сообщения ВКонтакте, но только некоторые люди и повторяют, и дважды дубликаты присылают.
1: И неправильно отвечают, да. Итак, мы запускаем вопросы этой недели. Сегодня понедельник, первый вопрос. Внимание! Чем после работы занимается наш Сережа Королёв?
0: Ну, помимо работы,
3: Мы периодически такие вещи обсуждаем.
1: Да, мы произносим это в эфире, но для вас есть три варианта. Он пишет книги, переводит старушек через дорогу или учится в кулинарном техникуме.
0: Вот старушек-то я люблю, да, переводить через дорогу.
3: Насчет кулинарного техникума тоже, да. Ну, в общем, ребята... Свой вариант, который считаете правильным, присылайте в личные сообщения в группе ВКонтакте. Мы с удовольствием все ответы соберем, и те, кто ответит на все вопросы недели, будет участвовать в розыгрыше приза. Ну и, конечно, хотел сказать, что, ребят, тут по-разному можно ко всяким относиться гаджетам, но вот Nokia выпустили телефон из разряда old school опять.
2: Тоже с Иришкой ведь, да?
3: Не, они, короче, там как прям прикол какой. Телефон без зарядки может работать 44 дня.
2: Прекрасно.
3: Да.
2: Так, одно время что были, можно делать?
3: Если я не ошибаюсь, одно время были какие-то модели у Philips, такие, которые по месяцу не надо было заряжать.
2: Ну, это какая-то батарея мощная,
3: чисто
2: что
3: походный вариант. Жидкокристаллический простейший дисплей, слабенькая фотокамера такая достаточно. Ну, там USB-шка, поддержка 4G и даже FM-радио со слотом есть. Значит,
2: радио судного дня только слушать, да?
0: Орехокол называли эти телефоны, я помню, до сих пор называют.
1: С собой куда-то в походы брать.
3: Да,
1: на охоту, не знаю,
3: тип
1: в горы.
3: Того, да, вот тип того. Главное, чтобы этот телефон, как раньше, вот на охоту брали с собой, как в голове подносишь, им помехи не давал.
2: Он связь-то ловит вообще куда-то.
3: Да. Конечно.
1: 4G тебе же сказали.
0: Надо, чтобы он был многофункциональный, открывашку в него добавить. Холодное оружие, чтобы от медведей можно было отбиваться от волков.
3: Вот этот вопрос уже, знаешь, да к чехлам, наверное, больше. Сейчас будем принимать звонки. Впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».

0: Заказ на авто 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и банкротству.
8: Свет, свет,

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Пора-пора, мото-мото-мото.
3: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
4: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
7: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
8: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.
11: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:15 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый». Его спонсор ООО «ЭЗ Витамин Девелопмент».
3: На связи у нас Алексей, водителем работает. Здорово, Лех.
2: Привет.
4: Здорово, здорово.
3: На чем, на бензине, на дизеле, на чем ты?
4: На дизеле.
2: Но все равно есть проблемы.
3: Не о чем с тобой разговаривать.
2: Ну как это? Здесь тоже есть проблемы.
4: Да, проблем нет, проблема есть в людях, которые не понимают, что культура должна быть в вождении автомобиля, которые стоят на заправках и уперлись рогом, что мне надо в этот отряд, говоришь, отъедь, пропусти, я проеду, обратно встанешь. Он говорит, нет, я хочу ехать здесь.
3: Я видел, как бензовоз не пускали на заправку, потому что он типа без очереди. Им говорят, так я вам бензин везу. Нет, вы без очереди.
5: Бензин говного мозга, мы же
3: крестили. Скажи мне, пожалуйста.
4: Я по 1.5 литра заправляю, стоят по 3 часа.
3: Скажи мне, пожалуйста, а у тебя большая машина?
4: Рено, тягач сидельный, стандартом катаюсь.
3: У нас, слушай, это много звонит водителей грузовиков. И куда ты катаешь на тонаре на своем?
4: Да, по области, как бы, Тагил, Кушва, Тагил, Белоярка, Тагил, Первоуральск.
3: Понятно.
2: Все через Тагил, короче.
3: Накрываешь ли ты груз свой?
4: А я и такой вожу, не сильно сыпучий.
2: Не сильно это какой?
3: Не сильно это в большой фракции щебенку, что ли, возишь?
4: Да.
2: Чтоб прям камень.
3: Да, чтоб если прилетел, то вот так, знаешь, как граната в тебя.
4: Нет, значит, я выше бортов катаю.
3: Понятно, ну хорошо. Леш, для тебя мы приготовили вопросы. Если ты правильно ответишь на 3 вопроса, у тебя будет приз.
2: Сегодня у нас вопросы по русскому языку.
3: Готовься.
5: Пересдача ЕГЭ у нас на этой неделе будет.
3: Итак, 3 вопроса по русскому. Ой, хорошо. Начнем.
2: Итак, скажи нам, пожалуйста, в слове «дилемма» сколько букв... Ну, в общем, вот сейчас будет вопрос. В слове «дилемма» погнали.
3: Сдвоенное «Д», сдвоенное «Л», сдвоенное «М».
5: Дилемма.
4: «Л».
3: То есть ты считаешь, что пишется «дилемма».
4: Дилемма. Дилемма.
3: Вообще, правильный вопрос можно было поставить, пишется ли там буква «и» или «е». Вот это была бы вот прям... Вот
2: да,
3: это
2: кстати, уже.
3: Был бы
2: это
3: зашквар
2: разминочный.
3: Вообще.
2: Вообще, это разминочный так-то
3: Ну-ка,
2: вопрос.
3: Ну-ка, произнеси вслух.
2: Ну?
3: Как ты считаешь правильно? По буквам.
4: Ну, как? Слово «дилемма»?
3: Да.
2: Да, давай.
4: Дилемма.
2: То есть две буквы «л».
3: Дилемма.
4: Дилемма.
3: Или две «м».
2: Какие там две? Ну, каких две? Д, Л или М?
4: Л.
2: Л. Считаешь ты? Все.
3: Ну, Леш, прости, конечно.
4: Ну, наверное, неправильно.
3: Но, к сожалению, да, это неверно. Увы. Мы тебе желаем хорошего пути, будь аккуратен. Спасибо тебе за звонок. Следующий примем 237-104. Ну, кто знает, как слово «дилемма» пишется? Давайте, дозванивайтесь. Ждем вашего звонка. Что, все испугались? Напуганы? Дилемма. Слово несложное.
2: Вот она дилемма, да, как пишется дилемма. Алло. Алло, алло.
3: Привет.
2: Так.
5: Услышал стоп-слово дилемма, все, сразу психанул.
3: Следующий звонок ждем. 237-104. Ну-ка, кто на связи? Доброе утро.
2: Привет.
3: Алло.
5: Кукусики.
6: Алло.
3: Да, здравствуй, как зовут тебя?
6: Екатерина.
3: Катя, ну и все-таки, как пишется слово «дилемма»?
6: С двумя «м».
3: Абсолютно верно. Дилемма. А буква «е» или «и»?
2: А? Заваливает тебя, заваливает, понимаешь?
3: «Ди» или «де»?
6: «И».
2: «Ди», молодец,
3: молодец,
2: ладно.
3: Правильно.
2: Так, погнали быстренько дальше. Как правильно пишется следующее слово?
3: Ой, Катя, готовься. Значит, слово, внимание, «преимущество». Преимущество, преимущество.
2: Как преимущество пишется? М?
3: Катя, по буквам будь добра, воспроизведи.
6: Преимущество.
3: Преимущество.
6: Да.
3: Ну что ж, Катюш, хорошего тебе дня. К сожалению, это ответ неправильный.
2: Хотя так хотелось бы, да?
3: Да, увы и ах. Но это, кстати, очень распространенная ошибка. Примерно такая же, как и дни, недели люди пишут там. Или я лежу в постели.
2: Дня, да. Звонок есть. Алло, привет.
3: Кто на связи? Алло.
2: Алло.
7: Лена, доброе утро.
2: Привет,
3: привет,
2: Лен,
3: потише
2: приемник.
3: И давай, как правильно пишется слово «преимущество»?
6: Преимущество. Преимущество.
3: Прие или преи?
6: И.
3: Прие.
2: Считаешь ты? Да?
6: Да.
2: Нет.
3: Ну что ж.
2: Вот только что был такой вариант, и мы сказали, что он неверный.
3: Дальше третий звонок принимаем.
2: Алло.
3: Доброе утро.
2: Алло, алло.
3: Да, здрасте, алло. Как зовут вас?
1: Сергей.
3: Сергей, Сереж. Как правильно пишется слово преимущество?
1: Преимущество.
3: Молодец, да, потише, да. Приемник сделай.
2: Приставка «пре».
3: Ну и заключительный вопрос, да. Надеюсь, осилишь.
2: Надо бивку. Какой из этих наречий пишется слитно?
3: Вкрутую, в открытую, на боковую.
2: Ну это вот прям разминка, мне кажется.
3: Вообще.
2: Ну.
3: И это правильный, конечно, ответ, да. Молодец, да.
2: Поздравляем.
3: Ну что ж, кричи «катапульта», не клади трубку, объясню, как призы забирать. 3-4.
7: Катапульта.
8: На «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Маршрут перестроен. Через 200 метров. Место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
11: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос-Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Змея!
2: Никакая я не змея.
1: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
0: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Ой, у нас, конечно, наша Раша просто в Иркутске ситуация, типичный
5: ситуация.
0: Иркутск, пишет нам, значит, женщина сидела у окна, смотрела,
6: женщина скучала,
0: да. Смотрела на соседние окна, чего там у кого творится, и вдруг увидела, что в квартире напротив кто-то, ну, не смешная ситуация, но повесился.
5: Колобок
0: значит,
5: повесился.
0: Она, да. Она подготовилась, взяла там перчатки какие-то в халатах, тапочки, направилась к этому дому. Звонила в домофон, в квартиру, где все высчитала, значит, никто ей не открыл. Потом попала в подъезд с какими-то мужчинами, и она им сказала, что давайте пойдемте вскроем квартиру. И ну, они решили, что да, надо спасать там человек. В общем, выяснилось, что это был повешенный воздушный шарик в виде единицы. Вы понимаете?
5: Вот это мисс Марпл, конечно, от бога.
6: Но это уже совсем другая история.
0: Это сюр, это просто какой-то... Нет, я, конечно, понимаю, но все реально может привидеться, посмотреться, да, и во все можно поверить, особенно если долго смотришь, что единица действительно, шарик большой в виде единицы.
6: Полицию это вызвало?
0: Ну, они все, они вскрыли там, и полиция приехала. Ну, короче, конечно, там вся заварушка.
6: А там такой сюрприз.
0: Ситуация, да.
5: Это у меня товарищ так с пьяну вышел во двор у себя в доме. И сбегал по итогу за топором и дубиной. Думал, что у него там какие-то грабители. Оказалось, что это елка, которую он сам же высадил позавчера. Ему просто
6: она просто отбрасывала тень.
5: На ветру и тень, он говорит, в темноте ничего не понял. Начал долбить и чувствую, хвоей пахнет.
7: Было бы забавно, если бы он еще проиграл этой елке.
5: Знаешь, какой-то. Это или как у меня, вон папа тоже ходил, орал на всех. Где мои очки? Где мои очки?
6: На голове.
5: У тебя на лбу они. Опусти просто их.
0: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются, сказала ей.
5: Срамота!
0: Да вы как? Мне не сказали?
5: Без матери!
6: Я тоже хотела!
0: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
5: А если ты еще в процессе вязать будешь?
0: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
6: так она не мать, она мамка.
0: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок. Но то, что вот такой семейный подряд, такая
7: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
5: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»?
0: Да-да-да.
5: Только такая, знаешь, вебкамная.
8: Утреннее шоу на «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
11: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328 25 00.

Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: «Гиперлента» поздравляют с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с «Лентой».
1: «Лента».
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.
7: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
8: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
9: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Линимакс Литекс 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: Гремишь как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Кредит предоставляют по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава «Эльмаша» от строительного холдинга «Атом».
14: Рассрочка 0%. До 2028 года.
15: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
16: Уральский кофейный фестиваль.
17: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
16: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
18: 0+.
19: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
20: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна, и кто успел сегодня утром заправиться. 9:36 в Екатеринбурге на радио «Пилот», проверка на дорогах. Ее представляет ООО «The Riviera Invest» Айвазовский. Санек Морозов заправился, конечно же, уже на своем посту находится, готов рассказывать, что происходит в городе. Давай, тебе слово.
2: Еще раз доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас, что касается проблем, да, у нас есть проблемы со стороны Березы перед Норильской. Такая внушительная пробочка со стороны Изоплита. Затруднено движение, как бы, на этом участке, во-первых, и покрытие, и само по себе узкое дорожное полотно. Но вот на ИКАДе там лютых пробок, как на прошлой неделе, не наблюдается, если что. Затруднение в движении также на второй мост Калин... А, не на второй, а под ним получается. Получается, там ДТП, затруднения есть в районе юго-запада на Московской перед Волгоградской. Больше, конечно, собирает очередь на заправку народу. Затруднения могут возникнуть перед Артинской из-за ДТП по Космонавтов со стороны Уралмаша на Карла Либкнехта перед Ленина. Плотность традиционно высока. Ну и основные участки более-менее свободные. Главное, езжайте аккуратно и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.rf.

0: Катапульта.
1: Вы вообще понимаете, что вы здесь творите?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
4: Уважаемые радиослушатели, для вас работает наша веб-камера. Все 4 часа ведется онлайн-трансляция, и вот сейчас вы веб-камерой можете воспользоваться, чтобы еще и приз выиграть. Там две картинки зашифровано. Достаточно простое словосочетание. Нужно открыть наш сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть кнопка «Смотреть». Жмем, видим, дозваниваемся по телефону 237-104. Если разгадать не можете, мы поможем.
3: Спонсор конкурса ИП «Дрыгин» Константин Дмитриевич. Магазин строительных и отделочных материалов «СОМ». Сайт som1.ru.
4: И вы можете еще привлекать своих друзей, коллег, семью.
5: Детей, чего они там?
6: Кто-то, команда знатоков.
4: Открывает нашу трансляцию, кто-то дозванивается уже сразу, чтобы ускорить процесс. Первый, кто дозвонится и скажет правильный ответ, либо хотя бы будет смотреть на картинку, чтобы догадаться, это уже практически победитель.
3: У нас и приз классный, это сертификат как раз в магазин «СОМ».
4: Ну, для тех, у кого
3: да.
4: там сейчас строечка, ремонт
3: что
4: идет, вообще
3: можно,
4: полезная
3: знаешь,
4: штука.
3: Не только для строечки.
5: Да, для дома прикупить. Вообще, в принципе, да.
4: Ну, почему и опять же, мы доступны в телефонах, планшетах, стационарных компах, ноутбуках. Все можно смотреть не только у нас на сайте, но и в группе ВКонтакте. Прямо с главной страницы нашей группы есть ссылка на онлайн-трансляцию. Пожалуйста, заходите, открывайте. Картинки простые, читать на слева направо и разгадывать, в принципе, так же.
3: Ну и словосочетание такое достаточно часто в жизни мы его произносим, поэтому...
4: Особенно последние годы.
3: Да-да-да.
4: 237-104, да, ребят, опять. Кто сейчас смотрит трансляцию, уже может дозвониться. Кто на связи? Доброе утро.
3: Привет.
7: Доброе утро.
4: Как зовут тебя?
7: Зовут Никита.
4: Ну и что ты подумал, вот глядя на эти две картинки?
5: Предположи.
7: Так, там круговорот, ну, какой-то...
5: Обмен.
7: Круговорот инструмента или...
5: Да.
4: Не круговорот инструмента. Обмен чего? Это же корзина-то непростая. Ну.
5: Вообще, все вместе.
4: Тележка с чем?
3: Все вместе, это как называется?
7: С инструментом, да.
5: Ну, но это все же товары. Ну, на самом деле...
7: Обмен товаром?
5: Да,
4: да, ну
5: да,
4: вот,
5: все верно. Да, можно возвращать, менять, все это приятно. СОМ, сеть магазинов строительных и отделочных материалов, дает возможность вернуть лишний товар в течение 14 дней со дня покупки. Мы тебя поздравляем, Никита, получаешь сертификат на 2000 рублей в магазин.
4: Сейчас да? будешь кричать «катапульта» и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
8: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Дрыгин» Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
0: «Пилот FM».
2: Реклама. Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
2: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
0: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
0: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla, новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.

0: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. В ЖК «Графит». От девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
1: ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. 9:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Увы и ах, реконструкция нашего цирка местного затягивается до 2027 года. При этом стоимость самих работ выросла почти до 3 миллиардов рублей. Сейчас здание готово наполовину, обновлен купол, идет ремонт фасадов. Ну, надеемся, что хотя бы в следующем году цирк наконец-таки откроется.
0: Но пока сроки неизвестны, да, месяц?
2: Точных сезон... сроков пока нету.
1: Ну, не в точности, но повторяется история со стадионом, да?
0: Есть такое немножко.
1: Ну, похоже, что сценарий похожий.
2: Ну, надеемся, что в следующем сезоне мы там побываем. А Wildberries и Озон не будет выплачивать продавцам компенсации за товары, которые были повреждены в результате атак беспилотников.
0: Они сразу
3: об этом говорили. Наоборот, слышала, уже выступила Татьяна Ким, что будет компенсация. Это уже после вот этих вот новостей, когда все вот накрутили, и потом Татьяна Ким выступила.
2: Да, мне тоже попалось в одном пока Татьяна Ким, да, в одном источнике, но пока не подтверждено вот конкретно то, что прям уже готовы выплатить. Просто 7 июля, незадолго вот как раз до атак, обновили и та, и другая компания договор с продавцами, что если случится вдруг атака беспилотников, то это форс-мажор, который полностью снимает ответственность за потери
3: с компанией. Да, но потом они выступили якобы.
2: Ну, видимо, в каком-то индивидуальном, либо уже пошли на какую-то...
1: Я очень переживаю, что это может стать какой-то подоплекой под умышленное уничтожение товара. То есть, как бы, непонятно, что там. Дрон, а могут и сами, знаешь, как бы.
0: Сами продавцы же могут выступать. А у меня там все сгорело, хотя на самом деле нет.
3: Ну, то кто есть... такое устроит?
0: Ну, блин, это войны, бизнес-войны, да.
1: Да, они... всякие бывают люди, и кому-то хотелось списать товар, знаешь, там, еще что-нибудь.
2: Ну и в Госдуме заявили, что бесконечную ленту новостей и скроллинг коротких видео нужно ограничивать. Депутаты считают, что скоро появятся жесткие требования регуляторов к платформам, то есть 5 минут лента работает, потом перестает работать на несколько часов. Такой ограничитель.
3: Причем... Примерно так VPN работает.
2: И не только VPN, а другие сайты. При этом ограничения такие, как сказали те же депутаты, вводятся уже по всему миру.
3: Ладно.
1: А что, я не понял, что им лента-то помешала?
0: Ну, тоже это скроллинг, и он плохо влияет на...
2: Тратит время. Ты мог поработать это время, мог что-то полезное сделать, а ты скроллишь.
1: Группы и депутаты тоже тратят наше время, тоже и тоже скроллят. Плохо влияют. Проскроллить их можно как-то?
2: Ограничить 5 минутами работу, да. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последствиям. Следующей реабилитации, восстановление после родов и спортивных нагрузок, эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Мне все надоело. Лето подавай.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинас».
1: Ну, а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Север области просыхает. Сегодня обещают солнечную тропическую погоду и в Североуральске, и в Ивделе до +28. В Каменске будет дождливо и 23-25.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики пообещали переменную облачность и дожди с грозой. Днем температура воздуха +23-25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Брутальный кроссовер Havail H3 в Регинас от 2 499 000 рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Regina на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. При сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новая музыка.
10: В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фанатике «Радио».

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге, 20 июля, понедельник. Как вам солнышко-то за окном?
1: Солнышко-то,
0: кстати,
1: хорошо.
0: Очень

0: Эту тему вот уже.
1: У меня плюс одна фобия после этих выходных. Появилась новость, что у нас в России начали распространяться микроклещи.
0: Это что такое?
1: Размером 1 миллиметр. Это какая-то промежуточная стадия между микро и клещами.
0: И детишки?
1: Ну. Видимо, да, пробники клещей, я не знаю, но при этом те же болезни разносят.
0: А про сапы я видела новость, как чувак делал предложение своей девушке на сапе. И уронил кольцо. Ну, конечно, вообще, так дрожали руки, пришлось вызывать водолаза.
2: Нашли?
0: И, да. И нашли это кольцо ведь. И уже сделал предложение, она сказала,
2: А что, нырнуть-то не мог сам за ним?
3: Слушай, но он хотя бы сделал предложение. Вон дизайнеру, шеф-дизайнеру, который 13 лет работал в BMW, получил российское гражданство и все ждал, что он трудоустроится. Никто так и не сделал предложение. никто его не хочет брать на работу. АвтоВАЗ, ГАЗ, все отказались, короче. Видимо, да.
2: Что, он безработный пока?
3: Ну, все, теперь получается безработный пока.
1: У нас есть вакансия вахтера в холдинге.
3: А еще владельцев BMW признали худшими водителями.
2: Ну, это же как бы негласная статистика,
3: это всегда была.
2: Все,
3: теперь все, почти 44 с лишним процента дорожных инцидентов приходится во всем мире на владельцев баварской марки.
1: Причем
3: аварии,
1: не только в
3: штрафы,
1: России.
3: Именно штрафы, превышение скорости, вождение в нетрезвом виде и так далее. Второе место досталось владельцам, но это со штатов больше, это Dodge Ram, и третье Теслам.
2: Да.
3: Тесловоды, да. Очень активные ребята, знаешь. Тоже носятся как не в себя.
1: Слушай, ну вот я думал, это стереотипы, но вот буквально сегодня утром на перекрестке Большакова 8 марта попался мне один BMW-вод, он реально не включает поворотники. Поворачивает направо и не включает.
3: В чем причина? Я ни разу, ни одного вот сейчас даже вспомнить не могу, чтобы я когда пропустил человека этой марки, владельца, чтобы кто-то поблагодарил, да. Никогда. Вот
1: а у них есть вообще аварийка?
3: Есть.
1: Они знают, как ей пользоваться.
3: Ну ладно. Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди киношная игра. Называется она «Окончательный монтаж». Звоните 237-104, угадывайте фильм, выигрывайте призы.
4: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
4: Высокие потолки до 3 метров.
5: Система очистки воздуха и воды.
4: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: О, специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Бабушкина 9.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
15: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
16: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
17: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад,
11: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энергии».

0: Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: 237-104. Звони, угадывай фильм, выигрывай призы.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов и 14 минут. В Екатеринбурге мы начинаем игру, которая называется «Окончательный монтаж». Сейчас фильм будем отгадывать. А спонсор конкурса «ЗАО «Лаки Моторс» – официальный дилер «Джилина» эскадронной 41, район Вторчермет.
5: Ну и принимаем, конечно, ваши звонки. 237-104. Вы можете прямо сейчас дозвониться. Традиционно дрожащие ручки по понедельникам у людей. Так что не срывайтесь, господа, оставайтесь на связи. Будете угадывать фильм по первым и последним словам. Ну а тот, кто угадает, получит приз из нашей копилки. Еще раз напомню, 237-104 это телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Мы тут обсуждаем за кадром всякие фильмы.
4: Новые в том числе.
5: Заодно и с вами тоже поболтаем на тему того, что сейчас посмотреть, что есть вообще в кинематографе интересного.
4: Алло. Алло. Алло, алло, привет.
5: Доброе утро.
6: Алло, да, добрый день.
5: Как зовут тебя?
6: Маша.
4: У тебя уже день, Маша, да?
7: Ну, почему нет?
6: Да.
5: Ну, если с самого раннего утра бегаешь по делам, то, конечно. Скажи, а что ты смотришь вообще обычно?
6: Все смотрю, что не нудное.
4: Ну, например, что из последнего тебе понравилось?
5: Больше сейчас очень бомбя у всех последние там, года два или три за True Crime.
6: Нет, кроме настоящего детектива ничего подобного не смотрела.
8: Ты больше по комедиям, мелодрамам?
7: Ну, расскажи, что посмотреть, потому что мы что-то ничего не включаем, нам все нудно.
6: Рейс на вылет. Прям рекомендую.
5: А, да я смотрел. Это с этим, хочу. Господи, как он актер там, молодой. Относительно молодой. Ну, я понял тебя, да. Это там, где в самолете куча убийц собралось.
6: Да, да, да.
5: Ну, это как этот, «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Только там в поезде, а тут Харнетт только в самолете.
6: Да, да, да.
8: Он не покормили такой... его в самолете, вот он и разбуянился.
5: Он не мог выбрать, рыбу или мясо. Значит, мы для тебя приготовили фильм. От него оставили первые и последние слова, крутанем тебе их, потом дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Так что слушай для начала внимательно. Понеслась.
9: Attention. Вставай, солнце взошло. Погода идеальная. Ну уже, подъем. Вставай, пожалуйста.
10: Давай, милый.
11: Встаю.
10: Ох уж это дыхание.
11: Ты же любишь.
12: Окончательный монтаж.
13: Но семьи пропавших смогут обрести покой. Загадочную череду исчезновений в этом районе списывали на сложный ландшафт и дикую природу. Но все указывает на то, что это дело рук человека.
7: Это загадочно.
4: Да.
5: Подсказки.
7: Интрига.
5: В этом фильме ты могла увидеть скалолазное снаряжение.
8: Палатку, подвешенную к скале, да.
5: Что еще? Арбалет. И один из моментов этого фильма в 2026 году стал самым мемным моментом из фильмов вообще.
8: Ты будешь его называть?
5: Что-то? Нет, нет.
6: Это вершина.
5: Да, абсолютно да, правильно, да, молодец. Да, да. Вообще, до этого всех бомбила мемаса из планеты обезьян. Когда обезьяна-то его это подтягивает и говорит, все переозвучивают.
4: Да.
5: А сейчас вот этот момент с Chemical Brothers и вот этой вот...
8: С танцующим актером Террен Эджертон, по-моему.
5: Террен Эджертон очень хорошо играет и маньяков, и комедии, и все, что только не играет.
8: Он там по сюжету ловит как раз-таки... Шарлиз Терон играет главную роль, скалолазку, вот эту альпинистку, и дает ей там что-то одну песню, чтобы она убежала. И пока он танцует, она убегает.
5: И он там такой, это, серийник. Короче, людей подвешивал у себя внутри пещеры. Короче,
8: и
5: еще, кстати, слушай, мы, если что, тебе посоветую. Если не смотрела, с Терреном Эджертоном есть офигенный сериал по реальным событиям. Называется он «Черная птица».
4: Mm-hmm.
5: Посмотри, это прям... Это прям вот интересно, про то, как чувака подсадили к реальному маньяку, чтобы выяснить, где он жертв закопал. Это реальная история, там спортсмена посадили.
7: «Черная птица»?
5: Да.
7: Хочу.
5: Офигенский сериал, посмотрите. Ну, сейчас кричи «катапульта» и не клади трубку, я тебе расскажу, как призы забрать. Давай, 3-4.
6: «Катапульта»
14: на «Радиопилот». Информация на правах рекламы.

0: Это я.
1: Доброе утро, 10:21 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. В интернете завирусилась специальная обувь для похода в туалет. Очень модные, нужные туфли с руфлей.
2: А, общем, ну наконец-то.
3: Подставочки такие.
1: Да, она такой на платформе. Платформа мощная, толщина подошвы 18 сантиметров. И то есть, как бы ты, когда садишься на унитаз, у тебя, получается, колени в правильной пропорции, они так поднимаются.
3: Позе
1: и
3: орла.
1: Получается естественная поза. Стоит это $69. На наши деньги 5400 примерно. Но, действительно, для здоровья, для красоты. Они еще и стиляжные такие.
4: И это еще подходит для того, чтобы не запачкать полы у штанов.
1: Да, да, да, еще когда ходишь, вот
2: это такое зрище, по такой
1: зрище, перейти дорогу, вообще туфли незаменимые на это лето, я считаю, вот, действительно, эти зумеры, они действительно придумывают какие-то прикольные вещи, для похода в туалет же целые наборы продаются, они там что-то какие-то свечи ароматизированные, какие-то карты, какие-то там препараты принимают.
2: Я видел набор по баскетболу, когда сидишь на унитазе, чтобы кидать трехочковые.
1: Да-да-да, сейчас еще и эти с руфли, но это шикарно.
3: Лучше бы придумали какие-нибудь виды одежды, чтобы можно было в таких
1: вытирать
3: общественных местах ходить и действительно не пачкать.
4: Так вот тебе.
3: А то тут я смотрел, это тоже в этот проводили эксперимент. Ни один из людей там в районе 20-25 лет не мог нормально сходить в общественный туалет на вокзале.
4: Где это,
3: когда, ну, как бы там оно а-ля дырка.
1: Такого.
3: Да есть там, это,
1: есть.
3: Как это называется-то, я не помню.
4: Я тоже не помню.
3: Там тоже
4: это
3: такая прям, это, из санфаянса сделанная,
1: да,
3: штука,
1: да,
3: на,
1: да,
3: которую надо вставать и присаживать. Как там люди со своими джинсами, со своими вот этими, как они, разлетайками.
2: Это они еще в сельский туалет не ходили.
4: Чаша Генуя. Вот она называется.
1: Красиво звучит.
3: А
1: тем временем подсчитали, значит, сколько обойдется в Москве первое свидание романтично. Обойдется примерно в 25 тысяч рублей.
3: Ключевое слово «обойдется» без свидания. И все. Все уже сразу обойдется.
1: Вы вот еще спрашиваете, что у них там никаких отношений? Вот потому что дорого стало. В эту сумму, значит, входят цветы, такси, ресторан, ну и всякие мужские, женские траты, барбершопы, салоны, укладки, маникюр. Вот со стороны мужчин стрижка в барбершопе, ну прям вот перед свиданием, вообще никогда не стригся,
3: решил
1: 2500 рублей. Букет цветов 4000 рублей.
3: Ну это дешево очень.
1: Для
3: это
1: Москвы?
3: Очень дешево. Нет, это и для нас дешево.
4: 4000?
3: 4000 это дешево.
1: Букет цветов можно...
2: Ну, если это не букет заболеваний, то нормально.
1: Стопе! На юбилей, что ли?
3: Стопе! Вы давно букеты вообще покупали?
4: Я каждую неделю покупаю.
3: Средняя цена на букет нормальный, 5+. Это я вам сразу говорю.
4: А что за цветы там в букете?
3: Нормальные цветы.
4: Ну какие?
3: Но не хризантемы.
4: Ну и не надо.
3: Ну минимум розы 150-200 рублей за штуку.
1: Так, дальше поехали.
3: Хочешь три получить в букете?
1: Все вот, ну, за,
3: не, букеты, я согласен, показали прям какой-то очень дешевый. Давай дальше.
1: Поездка на такси до ресторана и обратно 2000. Ужин в ресторане, чек, распаковка, 4,5.
3: Очень дешево.
4: Тоже дешево, да.
3: Ну, вот десяточка сразу.
1: Средний чек, я же вам говорю, кто-то больше потратит. Со стороны женщины посещение салона красоты свыше 3,5. Профессиональный макияж, вы что, вы его, чтобы не испугать, 3000 рублей. Укладка 2,5. Маникюр 2,5. Бабочки!
2: Это все женские траты? Это мужские тоже?
3: По очереди сейчас всех
1: накидывают. Да, сейчас женские. И вот в итоге складываются те самые 25 тысяч. При этом в расчет не пошли дополнительные траты, типа новую одежду, чтобы купить, парфюм новый купить, украшения.
4: Чтобы что? Чтобы потом больше не встретиться?
1: Божечки, вы что?
3: Потом пошли эпиляция, белище, вот это вот все, короче.
1: Хорошая новость в том, что сумма не обязательна. Многие пары все-таки по-прежнему выбирают бюджетные варианты. Прогулку в парке, кофе в недорогой кофейне, посещение бесплатного,
3: да,
1: городского,
3: конечно,
1: мероприятия.
3: Так просто помылись, можно, или поплевали на ладошку и вперед.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
9: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Соседи, всем привет.
0: мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг». На Чехова 32. novodefisdetail.ru.
12: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
13: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
14: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
13: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
15: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
16: Подробности на мотивтелеком.ру.
17: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
18: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
19: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
18: Это не ремонт, а отдых какой-то.
19: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
20: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
21: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
22: Катапульта.

0: Доброе утро, автомобилисты. 10:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор ООО «СЗ Ривьера Инвест» Айвазовский. На посту находится Саня. Как там? Есть пробки в городе?
1: Доброе утро еще раз, господа. Складывается полное ощущение, что люди до обеда спят. В летний период, либо, я не знаю, там стоят только вот в сторону Норильской люди со стороны Березовского и периодически на ИКАДе. Остальные участки-то более-менее свободны, но за исключением тех, где люди стоят на заправку, например, на Московской в сторону Волгоградской. С затруднениями в движении могут столкнуться те, кто выезжает на Фурманово, потому что там ближе к Белинского ДТП. Затруднения остаются на улице Шаумяна, особенно в правом ряду, перед Серафимой Дерябиной на Уралмаше. Там, ну, чуть поактивнее. Поехали ближе к Белой башне со стороны машиностроителей по Донбасской люди. В районе кольца Серафимы Дерябиной тоже небольшой ажиотаж со стороны объездной. Если ехать от широкой речки под Калиной, там в оба направления Старый Сибирский тракт. Но тоже не сказать, что прям все колом стоит. Но просто там в один ряд сужение. И уже как-то приноровились люди проезжать. Восточная Первомайская, Восточная Ленина. Тут плотность чуть выше, чем ночью. Но тоже и лютых пробок нет. С чем, собственно, поздравлять не знаю. Главное, езжайте спокойно, не гоняйте и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.ru.

0: катапульта.
1: Жуть какая. И долго это будет?
2: 4 часа. Мать твою!
3: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
3: на «Радиопилот».
4: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
5: Да, и сейчас мы принимаем звонки по номеру 237-104 для тех, кто хочет ответить на вопрос и выиграть приз. Звоните уже сейчас.
4: Да, спонсор конкурса ЗАО «Автохолдинг G-Tour Lucky Motors». И мы разыгрываем хороший набор для ухода за автомобилем.
5: 237-104, вопрос, 3 варианта ответа. Выбираете правильный ответ, получаете приз. Все просто и легко, главное дозвониться.
4: Ну и вопрос сейчас не очень-то и сложный.
5: Ну, для тех, кто знаком с автомобилями, особенно современными, вообще не очень.
4: Алло, привет.
6: Привет.
5: Как зовут тебя?
6: Павел.
5: Скажи, пожалуйста, Паш, ты полноприводной машиной владеешь или нет?
6: Нет.
5: Ага. Тут просто вопрос об испытании полного привода. Известна ли тебе модель G-Tour T2?
6: Слышал.
5: Да ты и видел ее 100%. Полноприводную эту модель тестировали на Кольском полуострове, чтобы проверить его в чем?
4: На обледенелой дороге, на глинистой почве или на песчаных дюнах?
7: Ну, Кольский
4: полуостров.
6: Скорее всего, ответ номер 1.
4: Но произнеси его.
6: На обледенелой дороге?
7: Ну, конечно.
5: Да,
7: там
5: правильно.
7: Мы проверяли. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь набор для ухода за автомобилем, но и открылся новый дилерский центр G-Tour на Селькоровской, 22.
5: Сейчас кричи, катапульта, и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта!
3: На «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: В Монетке качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: НДС вы. Раз. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.

Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Автомагистраль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.
3: Папа!

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Непогода постепенно отступает от Урала. 1000 домов освободилось от воды в Свердловской области. Паводок постепенно отступает в Талицком, Кушвинском, Нижнесергинском и Верхотурье. А всего от воды удалось освободить уже более 1000 участков, 1000 домов. В Ирбите после ухода воды начинает уже дезинфекцию, вывоз мусора, а там мусора очень много. А в Ирбитском районе тоже жители постепенно возвращаются после эвакуации домой, но вот транспортное сообщение еще не везде восстановили.
1: Кто же как возвращается, там все потопло, там у кого-то кухни затопило, у кого жилые помещения.
3: Да, уже гниет все, да. Там животные
1: беда,
3: страдают.
1: Проблема, да.
2: Я вас поздравляю, коллеги, теперь официально вы молодежь. Молодость официально заканчивается в 45 лет. Всемирная организация здравоохранения решила продлить молодой возраст до 45. При этом у нас в России пока молодежью считаются люди, по-моему, до 36 лет.
1: То есть, ну, сейчас ведут поправки, все равно до 40 будут поднимать.
2: Главное, чтобы пенсионный возраст не повысили.
1: Не, ну, давайте вот положа руку на сердце, правда скажем, что люди сохраняют свою активность и не только до 45, а и до более зрелого возраста. То есть там как бы есть работающие пенсионеры и так далее. И тут, наверное, люди просто вынуждены этим заниматься, а не из-за того, что они так молодо себя чувствуют.
3: Молодец.
2: А в Китае провели первый чемпионат по ММА среди роботов, как
1: ужасно
2: «Живая сталь».
1: Они там промахивались друг мимо друга.
2: Это, знаешь, напоминает мне бой как раз, который был с МакГрегором, где он 30 секунд там что-то, знаешь, пару раз пнул
3: бедолага,
2: мимо.
3: Ой, столько ждал этого выхода и
2: да,
3: сразу
2: да,
3: же...
2: Да-да-да, пару раз пнул коленку мимо и сломался. Ну, при этом он 30 лямов заработал. Роботы, конечно, поменьше заработали, но там прикол в том, что как бы железо было у всех одинаковым, ну, в весовой категории, ну, у каждого там свое программное обеспечение было разным, поэтому там разные приемы были. Короче, победила
1: дружба. Они на автономе дрались или ими операторы управляли?
2: Ими операторы управляли, но они там постоянно промышляли.
1: Но операторы шьё, конечно, редкостные. Там реально они попасть друг в друга не могли, они даже сойтись не могли на ринге.
2: Это, знаешь, мне напоминало пьяную драку алкашей около КБшки в пятницу вечером. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Север области просыхает. Сегодня обещают солнечную тропическую погоду и в Североуральске, и в Ивделе до плюс 28. В Каменске будет дождливо и 23-25.
0: В Екатеринбурге сегодня синоптики пообещали переменную облачность и дожди с грозой. Днем температура воздуха плюс 23-25.
9: Пилот FM.
10: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Ну все, официально сказали синоптики, жара в город идет. Надолго. Вот прям такая приписочка была.
4: Как бы холодно-то не было. Давайте так. Было мокро.
5: Было
4: мокро. Нам не надо жары-то, нам надо, чтобы сухо было.
5: Да.
4: Пожалуйста.
5: Ходите конем сегодня, друзья. Сегодня международный день шахмат. Вот, шах и мат. Вот, всем вам.
4: Я сам как конь. Буквой Г хожу на работу.
5: Международный день торта. Сегодня торта обязательно надо откушать какого-нибудь вкусного.
4: А у вас какой любимый торт? Харю им.
3: Я наполеончик люблю, ну такой домашний.
5: Мне тоже нравится домашний, а он все по-разному у всех называется. У кого-то по имени бабушки, короче. У кого-то Наташа, у кого-то Галина.
4: А мне парфешки нравятся.
6: Муравейник, но вот именно домашний муравейник, который на своей сгущеночке вот этой вареной.
4: Из холодильника достанный, чтобы тебе в лицо прилетело, и ты потом выковыривал.
5: По народному календарю Надежды сегодня Авдотья Синогнойка. Какая прелесть. Сразу запахло пеновалом гнойным.
4: Вот теперь я знаю, как вас называть. Ну что, Синогнойки, всем здоровья, 3-4.
7: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Высшее.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
4: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
5: Категория 18+.
6: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-1815. Сайт hitservice.ru.
8: Я как-то кузов повредил.

47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.

0: Реклама.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительно до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: розыске. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: 104.10 FM, радиопилот. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе, это прекрасно. Понедельник, 20 июля, я ваш диск Жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира от утреннего шоу «Катапульта». Приветствую вас в высшем пилотаже. Новая музыка вернется скоро, сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Водители, прислушайтесь, по сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 2 балла всего лишь, дороги почти свободны. Есть затруднения по второй Новосибирской от Умельцев до Палисадной, по проезжей от Губахинской до переулка Укромный, по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов, по Вильгельма де Генина от Академика Ванцовского до Краснолесья. Пульсирует проспект Ленина от Гагарина до Московской, Бориса Ельцина 8 марта от Челюскинцев до Большакова. Мерцают Гагарина, Уральская от Педагогической до Смачников и Малышева от Комсомольской до Карла Либкнехта. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: программе «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ежедневно по будням с 11 до полудня, а по выходным с 4 до 5 тестируются новые треки. Некоторые остаются в регулярной ротации, некоторые появятся и тотчас же исчезнут. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал и вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
8: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Уральский кофейный фестиваль.
11: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
10: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А.
12: 0+. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. СМИ сообщили о смене настроений в Германии в пользу переговоров с Россией. По данным британской «Таймс», которая ссылается на источники, уже предприняты некоторые нескоординированные усилия по налаживанию каналов связи. Возможным посредником возобновления диалога журналисты называют бывшего сопредседателя форума «Петербургский диалог» Рональда Пофала. Экс-глава ведомства канцлера ФРГ поддерживает отношения с российской стороной, пишет ТАСС. Ранее немецкие СМИ сообщали о подготовке переговоров с Россией, которая идет несколько недель. В Свердловской области наконец пообещали сухую и теплую неделю. Ливни, которые задержались в регионе больше, чем на неделю, уходят на восток и сохранятся только сегодня по югу и юго-востоку области. Со вторника осадки прекратятся, а средние суточные температуры будут превышать норму на величину до 5 градусов. Влияние антициклона и отсутствие значительных осадков может сохраниться до конца этого месяца, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Из уральской столицы стало проще добираться в Абхазию. Из Кольцова в Сухум на прошлой неделе начала летать авиакомпания «Нордвинд». Первый рейс отправился из аэропорта Екатеринбурга в воскресенье. Время в пути составляет 3 часа и 45 минут. Между Екатеринбургом и Сухумом перевозчик планирует летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Обратно из Абхазии на Урал туристы будут возвращаться по вторникам и субботам, пишет «Коммерсант Урал». В Кольцово напомнили, что с 1 июля прямые рейсы в Абхазию начал выполнять и базовый перевозчик аэропорта – «Уральские авиалинии». Банк России на этой неделе снова вернется к обсуждению вопроса ключевой ставки. Самым вероятным сценарием эксперты называют сохранение показателя на уровне 14,25%. Если это произойдет, то заседание 24 июля станет первой паузой в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики. РБК напоминает, что ключевую ставку Банк России снижал от заседания к заседанию, начиная с июня 2025 года. Врачи-косметологи предупредили об опасности бьюти-трендов из соцсетей. Советы любителей относительно серьезных медицинских препаратов или процедур могут сказаться не только на внешности, но и серьезно повредить здоровье. Например, врачи говорят о недопустимости введения ботокса косметологами в область спины. Диагностика и лечение должны здесь осуществляться неврологами. Не принесут пользы и авторские коктейли из препаратов, пишет газета.ру со ссылкой на экспертов. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас». Завтра, 21 июля, в лучшем на свете городе ожидается ясная погода, без осадков, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
11: В дилерском центре «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
10: А свою машину я смогу сдать?
11: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
10: А колеса в подарок дадут?
11: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
10: Где купить Хавейл Джолион?
11: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Немножко полуденной аэробики в эфире на 104.10 FM. У нас для вас сейчас трек с верхних строчек поп-чартов этой планеты на сегодня. Исполнитель West End. Тема называется «Feels Better». Получше.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
4: Саламатсала.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на Радио Пилот.
10: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Это Алан Уокер и девушки с экзотическими именами Изабелла Мелкман и Кэтрин Райан. Чуть раньше Билли Айлиш и Дэйв энд Тэмс услаждали наш слух. Ух, добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Ритмичное, мелодичное, музыкальное оформление ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». В нашем эфире далее для вас Айве. Очень скоро дальше Робин Шульц и Дэвид Гетта, Келвин Харрис и Джази, Колорс, кое-кто еще интересный. В 12.30 послушаем «Катапульту» на бис. Кстати, в ближайшую пятницу, 24 июля, с 7 до 11 утра, утреннее шоу будет работать в выездном формате из офиса официального дилерского центра «Черри и Тянет Июль» на «Металлургов 65». Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота ВКонтакте» позволит не просто слушать радио, а смотреть его. Да-да, а если вы окажетесь в нужное время в нужном месте, сможете увидеть, как делается шоу, и попытаться принять в нем участие. Может и получится. Партнер проекта ООО «Наши машины». Не пропустите выездную «Катапульту» в ближайшую пятницу. Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66.

0: 56-56-56. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
3: Семья считает, надо брать.
4: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
5: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

Арт-продаж. Рекламар. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
2: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
1: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
2: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
4: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
3: ИП «Каутаев Сергей Юрьевич». УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Вики, твое греческое настроение.
1: Ого, а что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Маршрут перестроен в сосновый лесопарк. Хруст иголок под ногами, воздух полной грудью, беличий хвост, промелькнувший среди ветвей, и тишина. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Барбара Стрейсенд. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются, сказала ей.
4: Срамота!
3: Да вы как? Мне не сказали?
4: Без матери.
3: Я тоже хотела. Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
5: А если ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
6: так работали. Они мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок, но то, что вот такой семейный подряд, такая
4: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
5: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
10: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. «Новый дефис детейл.ру»
6: Точка ру.

0: Монетки. Твое греческое настроение.
1: В Монетке качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.
9: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Подмосковье после атаки беспилотника загорелся еще один складской комплекс. Это Южные врата в Домодедово, пишет Коммерсант со ссылкой на власти округа. По данным чиновников, возгорание уже локализовано и продолжается его тушение. Также власти Домодедово подтвердили информацию о пострадавших, которые поступили в местную больницу с минно-взрывными травмами. Ранения они получили в одном случае в частном доме, на который упали обломки дрона, в другом случае беспилотник рухнул рядом с машиной на трассе М4. В поселке Верхнеевинском выходные вдвое увеличили сброс воды с плотины. Гидротехническое сооружение принадлежит Уральскому электрохиму. Как пишет «Новый день» со ссылкой на власти Новоуральска, в субботу и воскресенье поэтапно сброс вырос с 12 до 20 кубометров в секунду. Решение приняли, чтобы из-за прибывающей воды в Неве не произошло переполнение водохранилища. Власти призвали людей не ночевать в садовых товариществах, которые могут попасть в зону потенциального подтопления. Свердловская область стала 13-й во всероссийском рейтинге по развитию ипотеки. За год с июня прошлого года по июнь нынешнего количество выданных займов под залог жилья на 1000 населения составило 19,4. Средний размер ипотеки в Свердловской области сейчас составляет 3 миллиона 820 тысяч рублей. Доля просроченной задолженности 0,93%, пишет агентство ЯН со ссылкой на РИА Рейтинг. Анталья ждет до 4 миллионов российских туристов к концу этого года. С января по июль турецкие курорты уже посетили больше 1 300 000 путешественников из России. В отрасли связывают показатели не только со спросом, но также с числом рейсов, курсами валюты, общей геополитической обстановкой. В Средиземноморской ассоциации отельеров добавили, что российский рынок по-прежнему остается для Анталии одним из ключевых. Главным соперником россиян за первую строчку в турецком турпотоке остаются граждане Германии. В музее Детройта обнаружили утраченную картину Веласкеса. Это портрет графа-герцога Оливареса, написанный в 1626 году. Художник изобразил фаворита короля Филиппа IV, который в свое время помог юному Веласкесу занять пост придворного художника. Картину считали пропавшей на протяжении столетий. Похожий портрет нашелся на реставрации в Мадриде, после чего директор музея Детройта настоял на экспертизе. Она и подтвердила подлинность, пишет ТАСС. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, 21 июля, в лучшем на свете городе ожидается ясная погода, без осадков, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас разминка перед получасовыми нон-стопами без рекламы, которые стартуют вот в 13.00 на «Радио Пилот». Новый хаус-трек от Дом Дола и Кетама. Тема называется «Comes and Goes» и чем-то напоминает старый добрый «Underworld». Привет тем, кто помнит такое название. Да, Кетама, «Comes and Goes», Дом Дола,

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО АМ Капитал Автомир на Новгородцевой 4А.
4: Информация на правах рекламы.
5: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Надежность. Белджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Белджи S50 при обмене по трейдинг в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Нон-стоп.
3: Полчаса музыки нон-стоп.
2: Нон-стоп.
3: Без рекламы. На радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Монетки. Качество на высоте. Сыр легкий 200 граммов. 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
2: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-12-34.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Круто!
6: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
7: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
8: Пора-пора. Емота-мото-мото.
6: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
7: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
10: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Встречайте новый строительный магазин «СОМ». Только 25 июля реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «СОМ». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5 304 662 533 101 2026 год.

0: Ярмарки. Твое греческое настроение.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: Полчаса без рекламы.
4: Только музыка.
5: На радио «Пилот».
6: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на радио «Пилот» стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Наши машины», дилерский центр «Амода» и «Джейку» «Июль».
7: Информация на правах рекламы.
8: Грандиозное снижение цен на весь склад «Амода» и «Джейку». Только до конца июля. Новые кроссоверы «Амода» и «Джейку» за 2 050 000 рублей. В салоне «Июль» на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
4: Полчаса только музыка.
5: Без рекламы.
4: Музыкальный нон-стоп.
5: На радио «Пилот».

0: 104.4 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. Власти Сочи заявили о разрушении 17 километров пляжей. Причиной чиновники называют сезонные штормы и ветровую нагрузку, которые ускоряют деградацию береговой полосы. Также в мэрии курортного города называют стратегической задачей расширение пляжных территорий, а не их сокращение. Береговая полоса Черного моря в Сочи имеет протяженность около 96 километров, и на две трети этого расстояния купание запрещено. На этих территориях отсутствует подъезды к морю, есть риск оползней, либо уже произошло разрушение берега, пишет Интерфакс. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в приемную руководителя СКР поступили обращения от жителей. Александру Бастрыкину рассказали не только о том, что единственный источник питьевой воды загрязнен отходами местной птицефабрики, но и о том, что на время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды. Ян напоминает, что с пятницы из-за превышение уровня аммиака в Верхней Салде запрещено использовать воду из водопровода. Еще один новый путепровод на развязке Калины откроют осенью этого года. Портал Е1 пишет об этом со ссылкой на заявление первого замглавы Екатеринбурга Рустама Галямова. По словам чиновника, у объекта высокая степень готовности. Галямов не исключил, что строительство путепровода между двумя уже действующими эстакадами завершится в сентябре. Полностью развязка будет готова к концу года, а после открытия движения подрядчик будет заниматься благоустройством. Туроператоры назвали пятерку направлений, которые оказались популярны у россиян в предстоящий бархатный сезон. Туристы поедут в Приморье, Калининградскую область, а также в Санкт-Петербург, Москву и на Кубань. По данным сервисов бронирования, Краснодарский край выбирают в каждом пятом случае, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург. На Балтику в Калининградскую область полетят не больше 6% путешественников. В топ-5 в этом году не попал Казахстан. На аукционе Сотбис будет продан самый дорогой автомобиль McLaren в истории. Суперкар эксперты оценивают в 35 миллионов долларов. Гоночная версия была переделана для использования на дорогах общего пользования. Оригинальная ливрея автомобиля выполнена в стиле поп-арт. К продаже ее полностью восстановили. В-третьих, с конца 90-х суперкар принадлежит барабанщику Pink Floyd Нику Мейсону. Торги за уникальный McLaren состоятся в середине августа, сообщает Автору онлайн. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbydefisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 21 июля, в лучшем на свете городе ожидается ясная погода, без осадков, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
11: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Легендарный хит «Enjoy the Silence» группы Depeche Mode возвращается в чарты в кавере от Armin van Buuren and Silver Panda «Here in my arms» в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8

0: аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
1: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
0: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Маршрут перестроен в двор мечты. Утренняя йога, запах сирени, полуденный сон в гамаке и вечерние посиделки в беседке. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов» 65.

0: Атаки. Твое греческое настроение.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
9: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
2: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
3: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
4: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
5: Акция до 31 июля.
6: Дневной драйв.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Пора-пора, и мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй, открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32, В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
9: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
10: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
11: Категория 18+.
12: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Рыгин Константин Дмитриевич. ОГРН 5-304-662-533-101. 2026 год.
13: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
14: Семья считает, надо брать.
15: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
16: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радиопилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В России предложили приостановить действие утильсбора. Соответствующий законопроект депутаты уже готовят к внесению в Госдуму. По мнению авторов идеи, взимание утильсбора необходимо приостановить до 1 января 2030 года. Предполагается, что эта мера позволит сдержать дальнейший рост цен на автомобили и тем самым поможет стабилизировать авторынок в стране. Губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца. Об этом Денис Паслер сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». За 2 часа до этого сообщения глава области опубликовал пост о том, что сегодня работает в Первоуральске. По словам губернатора, один из крупных промышленных городов Свердловской области в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством. Это происходило, несмотря на поддержку промышленности со стороны губернатора и правительства. Почти 90 соглашений между российскими ювелирами и зарубежными партнерами стали итогами выставки форума «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами-участниками мероприятия и параллельно идут переговоры о заключении еще 49 контрактов с иностранными компаниями. Выставка «Тонкие грани» состоялась на прошлой неделе на базе креативного кластера «Домна», напоминает «Коммерсант Урал». Лучшим игроком чемпионата мира по футболу стал полузащитник сборной Испании Родри. Он получил золотой мяч после выигранного финала у Аргентины. Лучшим молодым игроком Мундиаля объявили Пау Кубарси. А лучшим вратарем стал голкипер испанцев Унай Симон. Статус лучшего бомбардира при этом удалось удержать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает «Интерфакс». Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это в ходе опроса выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный, на втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют все еще 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса к такому времяпрепровождению, а у 18% попросту отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронный 41, район Вторчермет. Завтра, 21 июля, в лучшем на свете городе ожидается ясная погода, без осадков, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: «Пилот FM».
5: Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: В секретной фонотеке снова с нами продюсер Фишер и певица Флоренс Арман и фонтанирующий оптимизмом произведение «What a life! Вот это жизнь!»

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Харри.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999

0: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
0: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
2: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Водрел Групп. Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
10: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

Рокки, твое греческое настроение. Дневной драйв на радио Пилот. Донбеста Эль-О.

0: Реклама.
1: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Автомир» предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются. Сказала ей...
4: Срамота!
3: Да вы как? Мне не сказали?
4: Без матери.
5: Я тоже хотела.
3: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если снимали... ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так работали. Так мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не
4: рушили.
3: Да. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок, но то, что вот такой семейный подряд, такая
6: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
4: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Артем, давай купим машину.
9: Какую машину? Стиральную?
8: Нет, импортную.
9: Китайскую, что ли?
8: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
9: Да где ты ее сейчас найдешь?
8: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали!
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
10: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81.
11: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Октябрьский. Приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт-108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
7: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
8: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
9: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
8: Лос-Маркет.
7: Гарантия не на словах, а на деле.
10: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
11: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
12: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В России предложили приостановить действие утильсбора. Соответствующий законопроект депутаты уже готовят ко внесению в Госдуму. По мнению авторов идеи, взимание утильсбора необходимо приостановить до 1 января 2030 года. Предполагается, что эта мера позволит сдержать дальнейший рост цен на автомобили и тем самым поможет стабилизировать авторынок в стране. Губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Капца. Об этом Денис Паслер сообщил в своем канале в мессенджере «Макс». За 2 часа до этого сообщения глава области опубликовал пост о том, что сегодня работает в Первоуральске. По словам губернатора, один из крупных промышленных городов Свердловской области в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством. Это происходило, несмотря на поддержку промышленности со стороны губернатора и правительства. Почти 90 соглашений между российскими ювелирами и зарубежными партнерами стали итогами выставки форума «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Российские байеры планируют подписать 40 договоров с 23 брендами-участниками мероприятия и параллельно идут переговоры о заключении еще 49 контрактов с иностранными компаниями. Выставка «Тонкие грани» состоялась на прошлой неделе на базе креативного кластера «Домна». Напоминает «Коммерсант Ура». Лучшим игроком чемпионата мира по футболу стал полузащитник сборной Испании Родри. Он получил золотой мяч после выигранного финала у Аргентины. Лучшим молодым игроком Мундиаля объявили Пау Кубарси. А лучшим вратарем стал голкипер испанцев Унай Симон. Статус лучшего бомбардира при этом удалось удержать нападающему сборной Франции Килиану Мбаппе, сообщает «Интерфакс». Почти половина россиян играют в интеллектуальные игры. Этому виду досуга хотя бы иногда уделяют время 46% респондентов. Это в ходе опроса выяснил ВЦИОМ. Чаще всего россияне играют в шахматы. Каждый третий опрошенный, на втором месте судоку. Их решает каждый десятый. И в шашки играют все еще 9% россиян. Это третья строчка рейтинга. Главным препятствием для интеллектуальных игр у половины становится нехватка времени. 28% заявили об отсутствии интереса к такому времяпрепровождению, а у 18% попросту отсутствуют условия для игры. Официальный доллар на сегодня 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisb-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «Регинас». Завтра, 21 июля, в лучшем на свете городе ожидается ясная погода, без осадков, ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, завтра днем плюс 25-27 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Брутальный кроссовер Havail H3 Reginas от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О,
2: только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
9: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
9: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23.
12: Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии, уступая место у микрофонов ведущим антипробочного шоу «Навигатор». Они поприветствуют вас после 16.00. Да-да, на прощание от меня сейчас в секретной фонотеке Хюгель, Дэвид Гетта, Френч Монтана и Эйден Мартин с песней, которая может стать гимном лета 2026 «Shine, сияй». Всем спасибо, услышимся послезавтра на 104.10 FM. Пока.

0: Привет всем, за рулем 16.4, в Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Тут, в Ставрополе, устроили соревнования по распитию шампанского из унитазов.
0: Прям соревнования?
1: Прямо соревнования.
0: Ящик нашли где там.
1: Значит, организовал это все российский бренд сантехники. В одном из своих магазинов как раз участники боролись за приз в 100 тысяч рублей.
0: Или на брудершафт?
1: Не совсем. Назвали это все «Игры престолов». Для победы должны были пить из унитазов на скорость, а потом просидеть на них дольше соперников. И по словам директора фирмы, все было гигиенично, корректно. Ну, то есть, да, оформлено в соответствии с законодательством, все такое.
0: И порядок был соблюден.
1: Да, обязательно. В сети все равно соревнования назвали оскотиниванием людей.
0: Ну, мне кажется, со времен «разденься за телефон» мы до сих пор держимся где-то более-менее выше вот этого экватора.
1: Как будто да. Плюс ко всему, здесь еще в унитазах самих разместили чистые пакеты с трубочками, внутрь налили безалкогольное шампанское, что важно. Так что,
0: вы пили из пакета, получается, прикрываясь, как будто бы в это все в унитазе, да?
1: Не, ну все равно ты же немножко головой туда окунаешься.
0: Ну, он же не подключен ни к чему, это просто выставочный образец.
1: Ну,
0: понятно.
1: Типа.
0: А чё ж не яблоки доставать зубами? Мне кажется, это было бы интереснее.
1: Кстати, да.
0: Дети конкурсы с карандашами. Мне кажется, вот здесь для них самое-самое место. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 3 балла. Подстаивает ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. На Космонавтов плотновато от Индустрии до Бакинских комиссаров. Начинается пробка на Губахинской и проезжая от Мурзинской до Укромного переулка, и придется постоять на объездной дороге от Громова до Амундсена.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
0: Также далее поделимся рекомендацией в рубрике «Игротека».
2: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800.
3: 70-65. Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: Билджи. Надежность в движении.
1: Акция действительна до конца июля при покупке автомобилей Билджи S50 при обмене по трейд-ин в комплектации актив с механической коробкой передач.
2: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
3: Застройщик ООО «СС Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титула. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 17 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: На связи с нами Егор, он работает полетным диспетчером. Привет!
2: Привет!
3: Привет, привет!
0: Расскажи, а как сильно отличается твоя работа от того, что показывают в боевиках?
3: Как говорится... Фантастика.
2: Слушай, работа твоя фантастика?
0: Скорее в фильмах фантастика. Да? Отнюдь не научная. А скажи что-нибудь по-диспетчерски. Сможешь нам что-нибудь выдать?
3: Мы его сейчас... Нет, совсем тут вы немножко перепутали. Полетный диспетчер и диспетчер УВД — это совсем разные.
0: А расскажи нам, в чем заключается твоя работа? Мы же не профессионалы в этой сфере, в диспетчерской.
2: Научи нас, Егор.
0: Мы на стажировку к тебе.
3: УВД именно отвечает за управление воздушным движением, которое общается.
0: А ты непосредственно с кем общаешься?
3: С компьютером.
0: С ним не бывает проблем. Всегда пациент в 4 масти складывается.
2: Не подслушать разговоры ничьи даже.
0: Ладно, Егор, скажи, в курсе ли ты нашего конкурса? Знаешь ли ты, в чем суть его заключается?
3: Слыхал. Если ошибаюсь, можете напомнить.
0: Да не, а у тебя, может, у вас какие-нибудь словечки необычные есть, сленговые, которые простым гражданам кажутся смешные? Могли бы потом твое словечко загадать, сказали, вот нам Егор, полетный диспетчер, не путайте с тем диспетчером. Он загадал такое словечко. Ничего так навскидку не вспомнишь из вашего компьютерного лексикона?
3: Прям так что-то на голову ничего не приходит.
0: Ладно, в общем, у нас для тебя есть одно словечко и 3 варианта того, что это слово может значить. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Слово тебе сегодня — мнемозина. Мнемозина, что это такое?
2: Возможно, есть такое село в Молдавии. Может быть, в древнегреческой мифологии есть такая богиня. А может быть, мы просто взяли мозгами, пораскинули и придумали это слово.
0: Мнемозина. Это все одно слово. Мнемозина. Кажется, как будто заказ, кто-то заказывает что-то. Мнемозина.
2: Мнемозина. В аптеку заходишь.
0: Мозина Форте. Ну, как думаешь, что это такое? Древнегреческая богиня — это село в Молдавии или мы придумали такое словечко?
3: Честно, я не в курсе даже такого слова.
0: А мы такие словечки пытаемся искать, которые обычным гражданам и непонятны, да.
3: Пальцем в небо. Так. Это будет село в Молдавии.
0: Село в Молдавии. В небо ткнул и в Молдавии попал. Принимаю этот вариант ответа, но такого села там, к сожалению, не встретишь. Звони в другой раз, 237-104, кто готов дать верный ответ. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
4: Евгений.
0: Евгений, стоит повторить задание или готов дать свой ответ?
4: Ну, давайте.
0: Ну, давай. Мнемозина.
4: Богиня.
0: Богиня.
2: Богиня.
0: Как думаешь, чего это богиня?
4: Что?
0: Что-то подсказывает.
4: Память?
0: Вот.
2: Ой,
0: да.
2: Умный человек рядом.
0: Умный ребенок
2: какой-то
0: с телефоном рядом, да?
4: Вот
0: какой смышленый! Поздравляю!
2: Победу тебе принес.
0: Интересно, без связи мы так же получилось или нет? Евгений, мы поздравляем. Действительно, богиня памяти. Абсолютно верно. А как зовут подсказчика?
4: Анна.
0: Анне привет от нас. Поздравляем с победой, вашу семью. Оставайтесь на связи. За эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
5: Свет, свет.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
6: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
7: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru. Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
9: Люксиум. Omnitex. Топ грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Сын всегда

0: атаки, твое греческое настроение.
1: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru. Категория 18+.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
7: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
6: А свою машину я смогу сдать?
7: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
6: А колеса в подарок дадут?
7: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
6: Где купить Хавейл Джолион?
7: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис «Яндекс.Карта», в городе по-прежнему 3 балла. Подставят космонавтов от индустрии до бакенских комиссаров. Затор на ИКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Не радует движением Сибирский тракт. От Буторина до переулка Активистов. Начинается затор на проезжей от Губахинской до Укромного переулка. И придется задержаться на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный».
1: Жена наорала, гостит ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто настроился на 100.4, с вами Навигатор, и пришло время узнать, что там нового происходит в игровой индустрии в рубрике «Игротека».
0: Сегодня в ранний доступ выходит футуристичный авиасимулятор G-Rebels, пишется как G-Rebels. Соответственно, вообще жанр авиасимуляторов редко выполняется интересными проектами, в основном живет только ниша реалистичных симуляторов, но тут история совсем другая. 2684 год, человечество, как обычно, испогадило всю землю, и теперь большую часть времени вынуждены проводить в летающих аппаратах, одним из которых вы и будете управлять. Естественно, речь идет не только о полетах, но и о боевке. В мире игры есть и злые корпорации, и преступные группировки, так что вашим орудием будет чем заняться. Конечно же, ваш корабль, как и вооружение на нем, могут меняться и улучшаться. Примечательно, что у вас есть возможность как двигаться по сюжетной линии, так и вылететь в открытый мир, где вы можете участвовать в побочных миссиях для получения ресурсов. Там и перестрелки, и гонки, и доставки грузов. В целом, игра не привносит жанр каких-то невероятных нововведений, но полетать, пострелять среди киберпанковских высоток пару вечеров вполне возможно. Если вы не уверены, надо ли оно вам, можно скачать бесплатную демку, проверить, и, в общем, заходите на игровые площадки, качайте G-Rebels, ну и, конечно же, живите играючи.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru. В разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача, это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Novodefisdetail.ru.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В дом «Лента». Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
7: Круто!
8: Вместе кататься будем. Всему научу. Держи кошлем и экипировку.
9: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
10: Пора-пора. Емота-мото-мото.
8: Дорогая, мы на треке. Классно потренировались. Довольны?
9: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-44-800-092.
12: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
13: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
14: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etv.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 340.

0: Привет всем, кто совершил остановку на 104,4. С вами «Навигатор».
1: Ребята, напомню, что 17 июля утреннему шоу «Катапульта» исполнилось 20 лет, и в честь этого события мы весь июль разыграем крутые летние подарки. Уже в следующий понедельник в прямом эфире «Катапульты» будет разыгран еще один из подарков среди тех, кто правильно ответил на все вопросы недели. Каждый день в «Катапульте» звучит вопрос, и ваша задача — ответить на него в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Сегодня вопрос был следующий. Чем после работы занимается Сережа Королев? Три варианта ответа. Пишет книги, переводит старушек через дорогу или учится в кулинарном техникуме. Свои ответы, напомню, отправляйте в сообщение в группе ВКонтакте «Радио Пилот».
0: Тем временем, совсем недавно в Красноярске паренек решил сделать предложение своей девушке, но выронил кольцо в озеро. Ребята романтично плавали на сапе, и в один момент парень, значит, достал из кармана кольцо, решил сделать прямо сейчас вот ей сюрприз, а она очень неловко, неудачно развернулась, прямо рукой выбила это кольцо у него из рук, оно падает в озеро в этот момент.
1: И тут как раз можно завысить ценность.
0: Вот, да. Ну, мужчине пришлось, чтобы как-то исправить положение, вызвать водолаза. Водолаз прекрасно справился со своей работой, достал кольцо.
1: И вышел замуж.
0: Да, теперь он. Ну, потому что он полезнее оказался, девочка-то не полезла. Но в итоге девушка согласилась, и все хорошо.
1: Кроме кольца там ничего не нашли. Просто, мне кажется, в наше время в пруду можно найти что угодно.
0: Даже то, что ты не хочешь найти на самом деле.
1: А с другой стороны, может быть, урок. Было бы кольцо на резиночке, знаешь, как варежки.
0: Как варежки, точно. Это было очень удобно.
1: Ничего бы не потерялось, все бы было просто забавным эпизодом в этой жизни.
0: А я вот еще думаю, как будто не было варианта, чтобы девчонка не согласилась. Это бы выглядело очень некрасиво после всего произошедшего.
1: Смотря какое кольцо извлекли бы. Вдруг ныряльщик нашел не то кольцо, а немного дешевле или, наоборот, подороже. Тогда бы владелец бы сразу сказал: давай еще одну, но незаметно сплавай. Я это дарю пока, а ты то достаешь. Мы вместе пьем бабки. Ладно, ребят, ненадолго прервемся. Услышимся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из «Секретной фонотеки».

0: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. Во время утренней массированной атаки на Подмосковье был эвакуирован склад «Вайлдберрис» в поселке Каледино под Подольском. Людей эвакуировали в целях безопасности. После они вернулись на рабочие места, сообщили в компании. Напомню, в ночь на субботу ВСУ нанесли массированные удары по двум крупным логистическим центрам «Вайлдберрис» в Котовске, в Тамбовской области, и в «Электростали» в Подмосковье. В «Электростали» пострадали 24 сотрудника склада, один погиб. В Котовске погибли 7 человек. Сотрудники ночной смены пострадали 25. Татьяна Ким пообещала семьям погибших сотрудников материальную помощь по 2 миллиона рублей, тяжело пострадавшим по 1 миллиону, пишет «Коммерсант». Свердловский губернатор отправил в отставку главу Первоуральска Игоря Копца, который возглавлял город с 2018 года. Причиной решения стали проблемы с управлением городским хозяйством. Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством, написал Денис Паслер, цитирует его РБК. Губернатор уточнил, что сегодня Дума Первоуральска получит все необходимые документы. Ближайшее заседание 30 июля. После этого городу назначат временного главу. Бесконечные ливни на Среднем Урале скоро сменят летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, регион 2 месяца заливало дождями, так как с конца мая над регионом преобладает зона пониженного атмосферного давления. Она непрерывно поддерживается циклонами, выходящими на Урал с запада и юго-запада. Со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон, который с отходом циклона сместится на Урал. Осадки прекратятся. Средние суточные температуры будут выше нормы на 2-5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков. Росгидромет обещает небольшие или кратковременные дожди по области вплоть до пятницы. На площади 5-го года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай-Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай-Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
6: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
7: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дв. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот? Прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail Pro» на Эскадронной 41, район Сорчермет.
9: Завтра, 21 июля, говорят, никакого дождя не будет. И вообще, пока что на всю неделю вперед, ни одного дождливого дня, кроме сегодняшнего. По температуре примерно как сегодня, от плюс 17 до плюс 25. Ветер слабенький, обещают северный, 2-4 метра в секунду.
0: Ну, посмотрим, так ли это на самом деле. Делаем ставки теперь уже после чемпионата мира. Надо же как-то. А жалко букмекеры. Хотя, наверное, уже принимают такие.
9: 100%, конечно.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
3: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Алюбас.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 17 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
3: История. Под Питером мужчина застрял в дупле клёна и больше суток там просидел. Ситуация была какая? Вообще он отдыхал там не один, а с запасом пива. Так что в целом нормально время провел.
1: Забрался не просто так, у него была цель.
3: У него была цель, да.
1: Пожить немного в клёне.
3: Для себя родного пожить, да.
1: Раздуплиться.
3: Задуплиться сначала. Значит, гулял, набрел на одинокое дерево. Думаю, что оно одно стоит, отдыхает, я ему составлю компанию. И он, наверное, еще себе искал место, где можно было бы распить вот немножко алкогольных напитков, чтобы никто не мешал. Короче, забрался
1: на него. Без сквознячка что-то такое. Да,
3: забрался и на высоте 4 метров обнаружил здоровенное дупло глубиной около 2 метров. И случайно туда провалился. Просто не рассчитал силы. Вместо паники он ситуацию оценил. Понял, что в целом неплохая как будто бы идея тут остаться на какое-то время, и до самого утра просто, ну, лежал там, пил пиво и вообще не звал на помощь, не стучал никак по дереву, вообще ничего никак, только утром, когда пиво у него, видимо, закончилось.
1: А туалет не нашелся?
3: Так а что, там прямо здесь же можно, на этом же месте?
1: Пока до горла не дошло?
3: Да, только утром, у него, оказывается, телефон с собой был, он позвонил другу, сказал, в какой ситуации находится. Друг вызвал спасателей, спасателям понадобилось больше 2 часов для того, чтобы ветки там поспиливать и на веревке его спустить вниз. Причем мужчина выглядел достаточно недовольно, как будто от любимого занятия его отрывают.
1: Так и появляются леши, которые на ветвях сидят. Возможно, как раз тоже откуда с алкомаркета брели. Дупло увидели и поняли, что это судьба.
3: Причем обросшие, потому что у них больше запас был пива, чем на одни сутки. Что примечательно, вообще мужчина не пострадал. То есть там и скорая тоже приехала, они его осмотрели, руками развели, говорят, иди отсыпайся, родной, все, с тебя хватит.
1: Кажется, как будто это история про Джигурду, потому что он любитель обнимать деревья. В принципе, я могу понять, чтобы он добрался, увидев цель, добрался до нее. Но, видишь, не сходится. Вроде не пьющий. Ладно, ребят, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Стоит космонавтов от совхозной до бакинских комиссаров. На бакинских комиссаров не едется от Ярославской до космонавтов. Начинается пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Норильской. Вильгельма Дегенина подставят от академика Сахарова до улицы Красноярска. И придется постоять на объездной от Громова до Амундсена.
3: Ну и, друзья, рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
4: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Это невозможно, но это правда. Шуруповерт за 99 рублей. Новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля найди шуруповерт, и он твой за 99 рублей. Сыграем в игру? Город Среднеуральск, улица Восточная, 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Газовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
2: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
3: Жилые кварталы. Уралмаш 1. Новый район для жизни от УГМК «Заставка».

0: твое греческое настроение.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Здесь налево или направо. Навигатор.
1: Привет всем, кто не знает, чем занять себя сегодня вечером. С вами на 104.10 «Навигатор», готовый помочь поставить точку в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
2: К 7 вечера можно прийти в литературный квартал. Там на сцене летней эстрады на Пролетарской 14 пройдет концерт «Духовой фанк» в исполнении брасс-бенда «Нагерс». Брасс-бенд, значит, преимущественно из медных духовых инструментов. В программе их интерпретация традиционного афроамериканского фанка в сочетании с электронной музыкой. Билет стоит 700 рублей, 6+. В это же время можно прийти в ресторан 5642, высота, на Воеводина 8, 9 этаж, если что. Там покажут экспериментальную театральную постановку в жанре беседы за столом, то есть еще она будет с погружением, называется «Гости». Хозяин вечером – руководитель театра «Турдус», все зрители – это приглашенные гости, и можно активно участвовать в беседе, можно просто наблюдать, вас никто заставлять не будет.
1: А поесть там можно, там будут закуски?
2: Я думаю, что да, тем более, что билет стоит 2900 рублей, как будто бы должны покормить. А еще будут двое экспертов, которые как раз для направления разговора там будут присутствовать. Есть еще одна иммерсивная постановка. В 20:30 в отеле «Центральный» на Малышева 74 покажут отель 4 звезды. Вы с загадочным администратором погуляете по старейшей гостинице города, в которой живут 4 знаменитые на весь мир женщины. Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер. И вам расскажут историю, как они все в одном месте вдруг оказались. Надевайте удобную обувь, потому что будете много ходить. Билет стоит 2000 рублей, 18+. А если настроение просто прийти и похихикать, можно к 8 вечера притопать в бар «Самоцвет» на Малышева 29А на стендап-шоу «In English Please», где комики не только заготовленные свои шутки и импровизационные навыки покажут, но и знанием английского похвастаются. Хотя, как я поняла, не всем там есть чем хвастаться. Билет стоит 300 рублей, 18+. В общем, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то

0: Привет всем лево- и праворульным, с вами на 104.10 вечерний навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Америке женщина, пока занималась танцами на пилоне, затопила две квартиры.
0: Потому что на трубе, что ли, крутилась на стояке?
1: Нет, не в этот раз. В общем, она несколько дней назад только купила себе пилон, и что-то сразу вот не задалось во время одной из тренировок, которую она, кстати, записывала на видео. Пилон неожиданно срывается с крепления, ударяет по потолку и повреждает систему пожаротушения. В итоге отовсюду хлещет вода, она в шоке.
0: Как Кармен Электро продолжает танец.
1: Да,
0: в этих брызгах. Сверху на себя ушат воды.
1: И в итоге затопленной оказалась не только ее квартира, но и квартира соседки снизу. Благо, соседка с пониманием отнеслась к этому ко всему, гневаться сильно не стала. Ну, в общем, женщине пришлось пока переехать в другую квартиру, пока здесь идет ремонт. Ну и сказала, что будет теперь только в специализированных залах заниматься вот этими своими вещами.
0: А соседка снизу отреагировала благосклонно, потому что занимается дайвингом или что? У нее свои какие-то там приколы, саппорт.
1: Непонятно, может, она как-то понимает вот стремление женщины к тому, чтобы, ну, немножко, да, вот для себя любимой, да, покрасоваться маленечко, вот на пилоне повертеться. И, ну, бывают всякие, да, случаи.
0: Теперь я начинаю понимать, почему занятия по подобным дисциплинам проводятся на первых или цокольных этажах зданий.
1: Точно!
0: Потому что люди уже наученные опытом, так сказать,
1: искупались, видимо,
0: промоченные репутацией, знают, что к чему.
1: Из Бразилии взрослая новость есть. Там управляющая компания одного из домов пригрозила жильцам дома записывать их секс. Там установили любовный комендантский час, потому что уже много жалоб поступило, 18 жалоб за какой-то короткий период. Они говорят, так, все, вот после 22 часов больше никаких.
0: А что, постоянно. В подъездах это происходит или где? Почему это стало вдруг интересовать общественность?
1: Очень много жалоб на громкие звуки, на то, что они спать не могут из-за этого всего. Ну и понятно, сразу строгие правила они установили. Если один раз нарушит человек запрет, то получит письменное уведомление, в следующий раз уже назначит штраф. И управляющая компания как раз сказала, что если так продолжится, вы будете вот это все дело нарушать,
0: то мы будем вас на домовых собраниях.
1: Но до 22 часов. Вот, и будут записывать они по всему дому, установят звукозаписывающее устройство, чтобы, так сказать, потом доказательно, с документами на руках, что вот вы нарушали. Но вообще, если честно, юристы говорят, что так-то так делать нельзя, потому что что там в личных квартирах, это вот их дело.
0: Ну, возможно, просто у директора управляющих свой фетиш на эти звуки.
1: А, он ему
0: собирает
1: просто
0: себе коллекцию. Знаешь, как птицы щебечет, а он там у себя в саду. Не пойми, чем занимается. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ожидает конкурс «Кто сказал, чтобы принять в нем участие?» Звоните 237-104.
2: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
3: Рассрочка 0% до 2028 года.
4: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
6: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Cherry Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Cherry или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
8: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.
9: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leto.ru.
10: Категория 18+.
11: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
12: Лента.
13: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это «Тики Валла». Новое имя красок «Тикурила» в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. «Тики Валла». Ваш дом достоин совершенства.
14: Артем, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
15: Китайскую, что ли?
14: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
15: Да где ты ее сейчас найдешь?
14: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
16: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
17: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
18: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
17: А свою машину я смогу сдать?
18: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
17: А колеса в подарок дадут?
18: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
17: Где купить Хавейл Джолион?
18: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
19: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
20: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
19: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «УК Баден Групп». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей в столице Урала. 17:27, а с вами на 104.10 вечерний навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Кто сказал?». И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
1: Да, ребята, у нас сегодня цитата такая умная, непростая.
0: Глубокомысленная, не просто смешно, а заставляет задуматься.
1: Вы ее сможете себе взять потом и использовать тоже, да, в жизни своей.
0: Главное, не в суде, алло.
1: Привет.
0: Как зовут тебя?
2: Привет, меня зовут Ольга.
0: Ольга, расскажи, где работаешь, чем занимаешься?
2: Я риэлтор.
0: Риэлтор? Сейчас куда-то кого-то везешь из клиентов или как там ситуация? Свободно?
2: Да нет, вот только что. Ключи одни передала, другие взяла.
0: Все четко.
1: Успешный день сегодня.
0: Не бывало, что ты путала такие ключи и давала одному другие, а, соответственно, тому не те. Были такие случаи?
2: Все ключики подписаны,
0: и
2: все четко.
0: Бывалые люди, хорошо. Оля, а как относишься к цитатам? Есть ли любимая фраза, может быть, откуда-то из фильма?
2: Очень люблю цитаты, очень люблю.
0: Какая, например, из твоих любимых? Приведи нам что-нибудь.
2: Быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей.
0: Это чья цитата? Откуда?
2: Это Евгений Онегин, Пушкин.
0: Ух ты ж, я даже подзабыл. Но у нас для тебя без стишочков варианты и три варианта того, кто эти слова мог произнести, тоже предоставим. А твоя задача — отгадать, кто именно это ляпнул. Лови цитату.
1: Да не о том думай, что спросили, а о том, для чего. Догадаешься, для чего? Тогда и поймешь, как надо ответить. Кто это сказал? Возможно, это был учитель Сплинтер из «Черепашек-ниндзя». Извините. Возможно, это цитата из очерков Максима Горького, либо это был Зигмунд Фрейд.
0: Повторить цитату и варианты, и все и так понятно.
2: Варианты понятны, цитату повторить.
0: Угу. Да не о том думай, что спросили, а о том, для чего. Догадаешься, для чего, тогда и поймешь, как надо ответить.
1: Есть мысли.
2: Ну, вообще, конечно, такое действительно мог сказать Фрейд, но мне почему-то кажется, что это Горький, потому что какая-то литературная очень фраза.
0: А Сплинтер так никогда не говорил. Слишком литературно для этой крысы.
2: Сплинтер не знаю, не помню, а такое я смотрела. «Черепашки ниндзя», что-то я не припомню.
0: Ну что ж, это вообще респект, что смотрела. Что они кричали, когда пытались на кого-то напасть? Помнишь, у них было два крика. Какие они использовали?
2: Вообще не помню.
0: Один был «Кавабанга», а другой «Черепашья сила».
1: Я думала, какая вторая.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, тем более, что это абсолютная правда. Слова это Максима Горького. Верный ответ. Поздравляем тебя с ним, Оль. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
4: Навигатор! Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп», Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.

0: пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 34 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 5 баллов. Плотно на Московской, от Хомякова до Куйбышева. Затор на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на проспекте Космонавтов от Совхозной до Бакинских комиссаров. А Бакинских комиссаров стоит от Ярославской до Космонавтов. Также начинается пробка на Ленина от Луначарского до Хохрякова. И подставит Фурманова от Белинского до улицы 8 марта. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.

0: Реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-848.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
6: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
5: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания проконсультируйте. Со специалистами.
8: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
13: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.10. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но состояние ухудшается. Есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Все подробности и кнопка «Помочь» находятся на сайте пилота, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Уровень воды в реке Туре в районе города Туринска поднялся выше опасной отметки в 850 сантиметров. Он на 1 сантиметр выше, сообщил сегодня глава города Владимир Моисеев на своей странице в сети ВКонтакте. В районе подтоплено 46 приусадебных и придомовых территорий. Эвакуации людей пока не требуется, но городские власти подготовили пункт временного размещения на 100 мест. Жители просят сохранять спокойствие, отслеживать официальные сообщения, пишет «Новый день». Напомню, наиболее пострадавшим от дождевого паводка в регионе стал Ирбитский район. С 14 июля там введен режим ЧС. Под водой почти 460 домов. Погиб урожай в огородах, пишет «Урал-24». Между тем, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о загрязнении водохранилища в Верхней Салде в Свердловской области. В приемную руководителя СКР поступило обращение от жителей. Единственный источник питьевой воды оказался загрязнен отходами местной птицефабрики. На время ликвидации ЧП в городе не соблюдают установленный график подвоза питьевой воды, пишет агентство ИАН. И напоминает о том, что с пятницы из-за превышения уровня аммиака в Верхней Салде запрещено пользоваться водой из водопровода. В Екатеринбурге напротив ТЮЗа снесли ветхую двухэтажку. Дом больше 10 лет был обнесен забором и постепенно разрушался. Идет речь о здании на Шевченко-1, стоящем на участке почти в 2000 квадратных метров. Сейчас там пустырь. Несколько лет назад здание выставляли на продажу за 205 миллионов рублей, причем вместе с проектом бизнес-центра, который можно построить на этом месте. В горадминистрации сообщили, что на этом участке планируют установить зону С1. Это общественная деловая зона. Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение комиссии по правилам застройки и землепользования, пишет ЕАДИН. Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Букингемского дворца. Новым премьер-министром страны стал Энди Бернем. До этого он был известен как мэр Большого Манчестера и лидер лейбористской партии. Вскоре король примет его в Букингемском дворце, чтобы сформировать правительство. Затем Бернем выступит с речью на Даунинг-стрит. Отставка Кира Стармера означает, что в настоящее время осталось 9 ныне живущих бывших премьер-министров Великобритании. Это рекордное число, отмечает BBC News. Россияне испытывают повышенный интерес к секонд-хендам и желание быть уникальными. Об этом рассказал дизайнер Игорь Гуляев в интервью Национальной службе новостей. По его словам, винтаж не теряет актуальности, и стилисты активно применяют его в работе. Молодежь не задумывается над тем, что это секонд-хенд, просто ищет что-то необычное для создания образа. Поэтому магазинов подержанной одежды в России много. Дизайнер отмечает, что этот тренд в меньшей степени связан с экономией, хотя это желание тоже присутствует в непростое время. При этом россияне покупают и новую одежду, а в секонд-хендах ищут дополнительные детали и стиль, пишет Лента.ру. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Операция.
6: Реабилитация.
5: Восстановление.
6: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
5: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
6: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
5: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас».
8: Сегодня, видимо, недельная норма осадков выльется, потому что, начиная с завтрашнего дня, погоду до самого воскресенья обещают сухую. На термометре завтра, как и сегодня, плюс 17, плюс 25, ветер ожидается северный, не сильный, его скорость 2-4 метра в секунду.
0: Мне кажется, эту норму получили те, кто сегодня часа где-то в 2.
8: О, да.
0: Вышел на улицу, просто чтобы до магазина добраться, ничего с собой не взяв.
8: Полные кроссовки нормы.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
2: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantics ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantics ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67». Оцедействуйте с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Привет всем, кто выбирает в попутчике радиопилот. В Екатеринбурге 18:03, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
2: Тут в Китае прошел первый турнир по ММА среди полноразмерных роботов-гуманоидов.
1: Ой, я видел ролики.
2: Да, первые бои Ultimate Robot Knockout Legend организовала компания Engine AI. Они продемонстрировали свой его робота Т-800, способного вести рукопашный бой.
1: Причем собственно без говоря, головы, как выяснилось в дальнейшем.
2: Без головы?
1: Да, ему голову у него в итоге, она просто висела на ниточке сзади, но он продолжал драться.
2: Видишь как. В общем, 32 команды там подали заявки на участие. Все они использовали Т-800 как основного боевого робота, там вот Engine AI всем их раздали, но самостоятельно создавали броню и вносили другие какие-то свои доработки. Поединки проходили по 5 раундам по 5 минут с 3 тайм-аутами. Победа присуждалась по очкам, а при равном счете по числу нокдаунов, выигранных раундов и суммарным очкам, собственно говоря. И с декабря 26 по январь 27 года пройдет уже мировой финал, где чемпион получит пояс из чистого золота весом 10 килограмм, между прочим, и стоимостью 116 миллионов рублей примерно.
1: Если положить руку на сердце и посмотреть вот это происходящее, кажется, как будто вот алкаши возле маркета вот этого, они что-то повздорили, но при этом изучали кунг-фу, но ослепли от метилового спирта, потому что они делают вертушки, но совершенно не в сторону противника. То есть они делают красивые удары, но совершенно не понимают, куда бьют. Однако в будущем, возможно, на это можно будет и будет заработать. Живая сталь та самая.
2: Конечно. Если, я вообще считаю, если там Хью Джекмана не было на площадке, то это вообще не считается за полноценные вот эти роботные бои.
1: Мне кажется, он после рекламы чая особо больше никуда не дергается.
2: Где он со стулом танцевал? Вот это, да, легендарное.
1: Надо послать нам туда своего робота Федора и Емельяненко.
2: Он возьмет золото.
1: Посмотреть, что произойдет. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас в городе 5 баллов стоит Московская от Хомякова до Куйбышева. Трудовая, Губахинская и проезжая не радуют движением от Березовского тракта до Укромного переулка. Много транспорта на Стрелочников, от Челюскинцев до Черепанова. Подстаивают космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. И плотно на Шевской от Тепличной до Космонавтов.
2: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
9: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
8: Высокие потолки до 3 метров.
9: Система очистки воздуха и воды.
8: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
10: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
0: Уральский кофейный фестиваль.
2: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
0: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.
3: Автомир предлагает вашему вниманию автомобиль, достойный вашего желания.

0: запах Чванжи-2Б. Подробности на сайте docker.ru.
1: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
2: Семья считает, надо брать.
3: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
4: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо. Привет всем любителям культурного отдыха в столице Урала. 18 часов и 13 минут. А с вами на 104.10 вечерний навигатор. Готовы обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: В среду, 22 июля в 8 вечера в клубном ресторане «Максимилианс» на Куйбышева 44D выступит Сауле Юсупова. Девчонка опытная, смешная. Вы могли ее видеть в женском стендапе на ТНТ, например. Шутит она в основном на семейные и житейские темы, плюс разоблачает всяческие стереотипы о восточных женщинах. Билеты от 2500 рублей, 18+. В четверг, 23 июля, в 7 вечера можно прийти во Дворец молодежи на Ленина 1. Там покажут комедию «Сестры Сапожковы». Значит, к возвышенной женщине, искусствоведу, приезжает сестра из провинции. Приземленная, закаленная, товаровед. Начинает свои порядки там у нее наводить. Они спорят, как правильно жить. И в какой-то момент в истории появляются коварные мужчины. Билеты от 2200 рублей, 16+. Также с 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» на Краснофлотцев 48 пройдет ПСБ-чемпионат России по легкой атлетике. Участвует около 800 лучших атлетов России из порядка 70 регионов страны. 23 числа будет торжественное открытие. Выступит Оля Серябкина. Обещают, что будет очень зрелищно. Так что, если следите за спортивной сферой, либо к 10 утра с четверга по субботу, либо с 16 часов в воскресенье, приходите на наших атлетов посмотреть. Билеты от 300 рублей, если на само открытие в четверг прийти, то подороже, от 500 рублей, 12+. А в субботу, 25 июля, в 8 вечера в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 пройдет концерт группы «Завтра брошу». Это панк-коллектив из Тюмени. Ребята исполнят для вас

0: А свои самые удачные песни обещают старые, лиричные и нюметальные. Билет стоит 1100 рублей и дороже, 16+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте. И пусть ваша неделька будет не только рабочей.
1: А прямо по курсу вас ожидает наш конкурс «Городской квест». Чтобы поучаствовать, звоните 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Привет всем знатокам Екатеринбурга, в столице Урала 18 часов и 18 минут, а с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест». На связи с нами самозанятый Алексей, привет.
2: Привет.
0: Алексей, ты с нами, мы тебя не слышим.
2: Леха.
0: Алексей, раз,
2: Леха, не шути,
0: может быть,
2: так
0: заблокировал случайно ухом трубочку, так бывает. Со мной, по крайней мере, так бывает.
2: И со мной так бывает.
0: Ладно, 237-104, похоже, будем принимать следующий звоночек. Главное, находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
2: Привет.
0: Как зовут тебя?
3: Алло. Меня зовут Дима.
0: Дмитрий, расскажи немножко о себе. Где работаешь, чем занимаешься? Сейчас где-то плывешь или стоишь?
3: Я доехал до парковки, очень рад и сижу, жду, когда закончится дождь.
0: Молодец.
2: А
0: работаешь ты где?
3: Я работаю на стройке.
0: А что там именно делаешь? В чем твоя работа заключается?
3: Штукатур, маляр.
0: О, серьезное дело. У тебя такие мозолистые руки, наверное, да?
2: Слишком личный вопрос, Эдик.
0: Мне кажется, у всех штукатуров такие прям серьезные. Я помню, даже женщины штукатуры, у них прям такие серьезные. Кажется, как будто они уже в рукавицах.
2: И перчатки не спасают, видимо, от этого совсем.
3: Да, мне очень неудобно.
0: Да.
2: Ну что ж.
0: Ощущения не те,
3: понимаешь?
0: Дмитрий, скажи нам, Екатеринбург твой родной город?
3: Да, родной.
0: Ну тогда, я думаю, ты должен с блеском справиться с нашим экзаменом. Три вопроса у нас для тебя имеются, на каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
2: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Вторчермете? Пакетную, газетную или банкетную?
3: Газетную.
0: Это правильный ответ.
2: Действительно.
0: Проходит от парка имени Чкалова до второй Новосибирской.
2: Двигаемся дальше. В каком районе города находится Черемшанская улица? Синие камни, широкая речка или Эльмаш?
0: Черемшанская. Интересно, стала ли она популярна после мема с Черемшом? Ну да, она есть. А вот вопрос где? Синие камни, широкая речка или Эльмаш?
3: Ой, черешня какая-то. Что-то в мирах съезжа, наверное, это может быть...
0: Ну, черемша и черешня — это разные вещи, я тебе так скажу.
2: Поможет это тебе как-то, этот факт?
0: Черемша больше на лук похожа, который вот парей, пучками. А черешня все-таки нам более известна.
2: Ну что?
3: Давайте, наверное, широкая речка — это все новое, там все вот как солнце.
0: Ну,
3: там,
0: мы принимаем, что это правильный ответ, действительно.
2: Молодец.
0: Там, собственно, и находится. А вот третий вопрос. Мы поговорим про улицу Черепанова, расположенную в Заречном и Вокзальном микрорайонах, начинающуюся от Бебеля и переходящую в улицу Стрелочников. Вот как ты думаешь, кем был Сергей Александрович Черепанов, в честь которого назвали ту самую улицу? Сразу скажу, что он не был изобретателем паровоза. Это были Ефим и Мирон Черепанова. В общем, варианты ответа. Кто же такой Сергей Александрович Черепанов? Революционеры большие. Это первый вариант ответа. Второй — летчик-испытатель. Третий — глава Ленинского района Екатеринбурга. Что ты думаешь о нем, о Сергее Александровиче Черепанове?
3: Ну, пускай будет летчик.
0: Летчик-испытатель. Это твой окончательный ответ?
3: Ну, пускай будет, да.
0: Ну, пускай мы. Пускай принимаем.
2: Пускай.
0: Что ж, рыба-сом, выиграешь, но, к сожалению, потом... Все-таки революционером и большевиком он являлся. Но не расстраивайся, есть способ получить подарок и по-другому. Став самым активным автоинформатором по итогам недели, сообщайте о пробках на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
4: Информация на правах рекламы.
5: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
6: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
5: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20% в ЖК «Графит» от девелопера «Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш. ООО «Специализированный застройщик «Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте grafit-etb.ru.

0: Сын детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
1: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
0: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
1: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
2: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Хасановской 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Грандиозное снижение цен на весь склад Амода и Джейку. Только до конца июля. Новые кроссоверы Амода и Джейку за 2 миллиона 50 тысяч рублей. В салоне июль на базовом 38 более 70 новых авто на складе и большой выбор подарков всем. Успевайте в июль на базовые 38. Подробности у менеджеров в отделе продаж.
8: Маршрут перестроен в прогулочный сквер. Шезлонг в тени деревьев, аромат гортензий, жужжание пчел и любимая книга. Траектория. Квартал трогательной природы на сортировке. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 6:30 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Стоит трудовая Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Московской, от Хомякова до Куйбышева. Также затор на Шевской от Совхозной до Космонавтов. Сибирский тракт подстаивает от Буторина до Базового переулка. И придется постоять на Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Имейте уважение. Продолжайте движение.
2: Навигат.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Телепов Иван Васильевич. Новодетейлинг.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Да я все хотел до вас дозвониться насчет бензина.
2: Так.
3: Вы все еще думаете, что ажиотаж из-за самих автовладельцев или нет?
2: Да нет, он на самом деле со всех сторон эту проблему можно рассматривать. Но опять же, да, давайте вот положа руку на сердце. Очень много наблюдаю людей, которые объезжают заправки за ночь и заправляют не по 40 литров бензина. Ну, положа руку на сердце, это так. И я не один единственный регистрирую такие случаи, они массово регистрируются. Есть компании, которым, ну вот, например, мы тут недавно рассматривали, вот как быть компаниям, у которых, например, там свой картодром. Ну, к примеру, им за день нужно там 200-250 литров топлива. Им не заправиться вот так разово, поэтому они ездят, собирают. Как они заправляются, где они заправляются, это для меня небольшая тайна. Может быть, это вот их агенты объезжают. Есть люди, у которых загородная там какая-то тема, движуха. Те, кто газонокосилки бензином заправляет. Эти компании тоже требуются. Есть фермеры, которым нужен бензин и так далее. Но вот статистика такова. Мы разговаривали с ребятами, кто занимается именно топливом. Они говорят, у нас некоторые заправки за полтора часа высасывают. Ну, невозможно привезти бензовоз раз в полтора часа, их просто такого количества нет. Да, и перебои с топливом, проблемы с НПЗ. Некоторые НПЗ отпускают топливо по лютым ценам. Сейчас даже на тех заправках, в которых по 100 рублей бензин, иногда скапливаются очереди. Я, честно скажу, я заправляюсь в самые ранние утренние часы по пути на работу. Да, я подстаиваю тоже там по 15, по 20 минут, но я заранее прогнозирую. Я заправляюсь раз в полторы недели при моих разъездах. Вот пока я свой режим не изменил. Но есть люди, которые объезжают заправки, либо отъездив там день-два и стратив, допустим, 10-15 литров топлива, подъезжают и снова до талого заправляют, вот прям каждую каплю сцеживают. Но это же психоз.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Продолжение вот прошлого оратора, ну и твоего высказывания, да, по поводу психоза 10-15 литров. Вот у меня привычка, я не знаю, уже лет, наверное, 8-9 выработанная. Как-то раз просто поехал, получилось с друзьями, что мы знаем короткую дорогу, ну и в этой короткой дороге мы в лесу стали тупо без бензина. Поэтому у меня вот выработалась такая привычка, я реально скатал там 15-20 литров, я еду на заправку, потому что, ну, во-первых, работа связана с тем, что в любую секунду там могут сказать, надо ехать в Тагил, там, в Турию куда-нибудь, ну, в область. Поэтому, ну, не обязательно у всех, что это психоз, и прям все вот рвутся уже, потому что на заправке прям с людьми разговаривал и там высказывали претензии. Что-то сюда приперся за полных 15 литров. Ну, а мне выезжать утром как бы в одну сторону 250 километров и в другую. Я хочу спокойно доехать, зная, что я приеду в город, и у меня еще что-то хотя бы в баке, но останется.
2: Ну, я тоже, как бы, видишь, ситуация разная, я же тоже понимаю прекрасно, что одно дело, когда человек там, ну, видно даже по манере заправки, что он давно, как бы, уже и работает на машине и так далее. Но вот, допустим, пример тебе приведу. В воскресенье в 5 утра средний возраст аудитории на заправочной станции на Шейхмана, я в эти выходные заметил, 60 лет плюс. Ну, куда? В какую они? Что там? Ну, на Притом некоторые люди, ну, как будто бы не умеют заправляться. Так долго этот происходит процесс. Если бы все быстро-быстро все делали, все было бы хорошо.
3: Тоже... Это я с тобой согласен. Вот ситуация реально такая же. Во вторник приехал на заправку утром, там, в 7 утра, также перед работой. Стоит чувак на Q5, у него бак справа, у меня слева. Ему какого-то фига надо было залезть передо мной, чтобы шланг через всю тянуть на одну машину быстрее. Ну, как бы, ладно, бог с ним. В итоге он идет, заправляет, заказывает 10 литров, в машину вливает кое-как 6,2 литра, и у него уже выплескивает бензин из бензобака. А потом еще он, не отгоняя машину, возвращается на этот...
2: Ну, удлиняет. Короче, вот эти все проволочки сильно удлиняют очереди. И для, кстати, так, лайфхак, для европейских машин меньше очередей на правые заправки. Ладно, спасибо тебе. Да, инстинкт. Спасибо тебе большое. Друзья, благодарю. О наболевшем поговорили. Будьте внимательны и соблюдайте правила.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это не удача. Это защитная пленка. В новый детейлинг мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новодетейлинг». И в «Новодетейлинг» на Чехова 32. Новодефисдетейл.ру.
6: Навигатор вам пропишет психиатр.
7: Привет всем, кто уверен, что движение – это жизнь. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
8: В Израиле решили использовать крокодилов для охраны тюрем.
7: Угу.
8: Управление природы изначально выступило против этой идеи, понятно, потому что, само собой, диких животных нельзя содержать в целях охраны, только в образовательных или исследовательских. Но министр национальной безопасности, который как раз эту идею придумал, обратился к министру охраны окружающей среды, они так руки друг другу пожали.
7: У них там крокодиловые фермы уже давно готовы, видимо, по всему.
8: По всей видимости, да. В общем, та решила закон этот обойти и реанимировала старую норму, по которой можно в коммерческих целях нильских крокодилов как раз разводить.
7: Если они переродились из людей.
8: Вот, да, важное уточнение. И появилась новая категория для животных, которых вот можно содержать для охраны каких-либо предприятий, в том числе теперь тюремная служба может это делать. Понятно, что это все сталкивается все еще с критикой, потому что у сотрудников тюрем нет никакого опыта обращения с опасными хищниками. Разведение крокодилов в прошлом уже привело к побегам, угрозам всяким разным. Так что, ну, непонятно, как они на это решились.
7: Ну, с точки зрения создания инфраструктуры, все очень просто. Затапливаем половину помещений, и все.
8: Достаточно.
7: В принципе, крокодилы могут проникать в любое место. Я понимаю, что постепенно количество заключенных будет все меньше и меньше.
8: Скорее всего,
7: и, соответственно,
8: да.
7: Будет
8: ну, кормить-то надо чем-то еще.
7: Будет проще приглядывать за оставшимися двумя. Ладно, ребят, ненадолго прервемся. Вернемся после выпуска новостей, прогноза погоды и трека из секретной фонотеки.
9: Продолжайте движение.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В «Автобан Импорт» на Селькоровской. Поехали!
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Селькоровская, 23.
15: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
16: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на Титово. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не ощерта. Подробности у продавца.
17: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
18: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
19: Подробности на motivtelecom.ru.
20: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
0: Гиперлента поздравляет с Днем Металлурга. С 20 по 26 июля скидка 350 рублей при покупке от 3000 рублей. Просто назови кодовое слово «Металлург» на кассе. Праздник и выгода вместе с лентой.
9: Лента.
11: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
23: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
24: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
23: Лос-Маркет.
11: Гарантия не на словах, а на деле.
24: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
25: Привет, Екатеринбург! МТС приглашает вас на свою развлекательную площадку на Октябрьской площади с 20 июля по 2 августа. Отдыхай, соревнуйся в играх и квизах или наслаждайся музыкой на закате. Всех ждут подарки. Подробнее на сайте mts-leta.ru.
26: Категория 18+.
27: В Монетке качество на высоте. Капсулы для стирки 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
28: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
29: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
28: А свою машину я смогу сдать?
29: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
28: А колеса в подарок дадут?
29: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
28: Где купить Хавейл Джолион?
29: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской 63 и Высоцкого 3.
30: Ого! А что это у вас тут происходит?
31: Мы построили катапульту.
32: Но она не работает.
31: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
32: Поможешь?
30: Ну что ж, помогу.
27: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
32: Да! Ура!
27: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
32: Она на горках.
27: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,4 в ожидании свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта, сообщает оперативный канал по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Находящихся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранить спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет газета «Ру». И напоминает, что публикации об ограничении проезда появились в 15:14 по московскому времени. О перекрытии сообщается второй раз за день. В первый раз Крымский мост закрыли около 11 утра по московскому времени, открыли спустя примерно 40 минут. На Среднем Урале затоплены 28 муниципалитетов, сообщает сегодня телеграм-канал «База». Дожди почти не прекращаются с начала июня. К концу первого месяца лета был побит рекорд по осадкам 1986 года. В июле дожди продолжились. Как объясняют синоптики, над регионом установилась область пониженного атмосферного давления. Высотный циклон объединился с системой атлантического циклона, формировал мощные дождевые облака. Тяжелая ситуация в целом ряде городов, в их числе Полевской, Ирбит, Кушва, Уральск, Ревда и другие. В Каменске, Уральском затопило единственный роддом. В области работают 8 пунктов временного размещения. В них живут 86 человек. С потопленных территорий эвакуировано более 400 жителей, сообщает телеграм-канал «База», пишет газета.ру. Среди главных хедлайнеров Дня города в Екатеринбурге будет мировая легенда, канадский певец Камаро. Большой концерт с его участием, а также Тимати, Нилетто и Вон Амур пройдет 1 августа на площадке РМК «Экстрим», пишет Е1. Напомню, Камаро – автор известных R&B-хитов 2000-х «Femme Like You», «Sully Delon» и других. Он до сих пор собирает полные стадионы в Европе, Канаде и Латинской Америке. Вон Амур – это псевдоним Александра Романова, одного из самых ярких представителей новой волны электронной музыки. На «Плотинке» в День города выступят группа «Урфин Джуз», Настя Полева, Сергей Бабунец и другие музыканты. На площади 5-го года в Екатеринбурге начали монтировать падл-корты. Чтобы не повредить историческую брусчатку, 4 игровые площадки разместят на специальной платформе. Покрытие сделают из цветной искусственной травы, синей и розовой, с добавлением кварцевого песка для безопасности. Часть сеансов в будни будут бесплатными либо льготными, отмечает «Новый день». Одиозный кинорежиссер Валерия Гай Германика готова снять в кино неизвестного человека, но за деньги. Об этом она сообщила в телеграм-канале. По словам режиссера, она возмущена просьбами неизвестных и непрофессиональных людей, желанием сниматься в фильмах. «Чтобы я вас взяла в кино, вы должны мне заплатить 1 000 000 рублей. Или пройдите, пожалуйста, длинный большой путь. Окончите все университеты, докажите свой талант, заберите внимание зрителя, мы вас снимем в кино», цитирует режиссера Лента.ру. Напомню, Валерия Гай Германика, автор нашумевшего фильма «Все умрут, а я останусь», сериалов «Школа» и «Обоюдное согласие». Официальный доллар 78,40, евро 89,90.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, бассейн мирового уровня для активного отдыха, новая поликлиника, строится детский сад.
7: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля. Специализируйтесь.

0: Погоды. Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Завтра, 21 июля, говорят, никакого дождя не будет. И вообще, пока что на всю неделю вперед, ни одного дождливого дня, кроме сегодняшнего. По температуре примерно как сегодня, от плюс 17 до плюс 25. Ветер слабенький, обещают северный, 2-4 метра в секунду.
0: Ну, посмотрим, так ли это на самом деле. Делаем ставки теперь уже после чемпионата мира. Надо же как-то. А жалко букмекеры. Хотя, наверное, уже принимают.
1: 100%, конечно.
2: Пилот FM. Реклама.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
4: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
5: Это не ремонт, а отдых какой-то.
4: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
1: Новая музыка. Секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: свято.
1: Привет всем, кто разделяет нашу нелюбовь к дорожным заторам. В Екатеринбурге 4 минуты восьмого, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Паритет регионы». Федеральный застройщик Паритет.
2: На календаре 20 июля сегодня отмечается день дневного сна. Мне кажется, ребята, которые днем сегодня поспали, под звуки дождя они прямо выиграли.
3: Угу. Не забудьте, что сегодня еще показания счетчиков надо снимать.
2: А, точно. Еще отмечается Международный день шахмат. Также Международный день торта. С итальянского, кстати, торт переводится как замысловатый, извилистый, если вы не знали.
3: О, как.
2: Отмечается день освоение космоса в честь прелунения Аполлона 11-57 лет назад, туда же Международный день Луны. Также празднуется день хождения по бордюрам, чтобы вот тренировать свой вестибулярный аппарат в любых условиях. Главное, чтобы бордюры не были слишком высокими.
3: Угу.
2: Еще отмечается праздник губошлепов, просто людей с пухлыми достаточно губами. И Всемирный день прыжка. У него история просто восхитительная. Значит, энтузиасты, которые хотят бороться с потеплением, считают, что изменение положения полюсов Земли как-то может с этим помочь. Поэтому с 2006 года каждое 20 июля в западном полушарии Земли в 11 часов 39 минут 13 секунд по гринвичскому времени проводится акция совместного прыжка, которая, по мнению участников, должна помочь переместить планету на новую орбиту в какой-то момент и отодвинуть подальше от Солнца.
3: Я помню, еще в журнале «Мурзилка» говорили, что если собраться всем народом и дунуть в одну ноздрю, то мы все сможем улететь куда-то за пределы Солнечной системы. Ну, удачи, ребята! По крайней мере, на дорогах сейчас не рекомендую прыгать. Поговорим о том, что же на них сейчас творится. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 4 балла подставит Московская от Хомякова до Куйбышева. На Трудовой, Губахинской и проезжей много машин от Березовского тракта до Укромного переулка. Сложности на Вильгельма Дегенина от Академика Сахарова до улицы Краснолесья. Также плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена и подставит Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.

0: Предстарт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
0: Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Пиразовский, приезжайте. Акция до 31 июля.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Бриллиану по курсу вас ожидает наш музыкальный конкурс «Чмокни песню». Звоните 237-104.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 16 минут. А с вами навигаторы. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». И на связи у нас впервые дозвонившийся Алексей, работник теплоэлектроцентрали. Привет!
1: Привет!
2: Добрый вечер.
0: Расскажи нам, Алексей, когда-нибудь писал стихи? Было дело?
2: Конечно, писал.
0: Много? Разных?
2: Нет, немного, но так, чуть-чуть есть.
0: Девчонка посвящала.
1: Да, о чем писал?
2: О чем? О природе, о России, о путешествиях.
0: Ох, это прям серию, может быть, публиковать. А они где-то у тебя сохранились, эти стихи?
2: Ну, у меня есть в Телеграме, да, наброски, так сказать.
1: Ага.
0: А, то есть ты продолжаешь еще немного рифмоваться. Это хорошо. Вот сейчас это пригодится тебе, навык. У нас для тебя небольшой фрагментик из относительно нового, недавно вышедшего трека Григория Лепса. Как ты, кстати, слушаешь Лепса?
2: Бывает, слушаю.
0: Бывает. Вот сейчас тоже будет. Небольшой фрагментик из трека под названием «Пустит слезу» для тебя прокрутим. Правда, одно слово. Мы закрыли визгом наше резиновое шило вот таким вот. И твоя задача отгадать, какое же именно слово мы за этими визгами спрятали. Отгадаешь? Тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
2: Готов.
0: Ну, полетели.

0: Икса.
1: Мы можем повторить задание текстом. Возможно, в этом есть необходимость. Алексей, сообщение.
2: Да, если можно, текстом.
1: Конечно, можно. Слушай внимательно.
3: Для тебя любовь, флирт и амбиции. Отдавать сердце – плохая инвестиция. Где была моя? Ты прошепчешь «прости», а я «нам лучше проститься».
1: Но здесь рифма-то, по сути, одна и та же. Вот идет амбиция, инвестиция. И где была моя? Что же он потерял-то?
3: На что жалуется?
2: Жалуется, да.
1: Ну да, то есть он как бы вопрошает, где же была его вот эта самая штука.
3: Которая помогла бы понять.
1: Да, может быть, как-то уберечь.
2: Предположу, что амбиция.
1: Близко по рифме, амбиция уже была, да, вот еще что, вот это слово, обычно говорят про женскую, вот когда вот слышишь это слово, всегда обычно словосочетание, вот она женская.
3: Чаще всего, да.
1: Думаешь, ну ладно, ну забирайте.
3: Ну и пожалуйста.
1: Ну и не хотелось мне. Нет больше версий.
3: Шестое чувство.
1: Да, Алексей, к слову-то очень известное всем.
2: К сожалению.
1: Вот как называется вот это внутреннее чутье-то?
3: Вот можно логикой руководствоваться, а можно опираться.
1: Полагаться на нее. На кого? Нет версии, да?
2: Версия крутится в голове.
1: Да, вот оно всегда, когда со стороны слушаешь снимать конкурс, да, всегда кажется, что все так легко и просто, а когда сам дозваниваешься, думаешь, о, попал.
3: Сразу ручки трястись начинают.
1: Да, и слово-то вроде такое знакомое, и вдруг все забыл, которые были.
3: Ну что, Алексей?
1: Никаких версий больше нет?
2: Пока нет.
1: Ладно, не расстраивайся, в другой раз дозванивайся, угадывай. Сейчас узнаешь правду у другого радиослушателя, и слово это сразу же вспомнишь. Алло, алло.
3: Привет.
1: Как зовут тебя?
4: Алло, привет, Данил.
1: Данил, какое слово мы закрыли, скажи нам?
4: Интуиция.
1: Ты абсолютно прав, действительно, она тебя не подвела. Поздравляю с успехом! Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: Реклама. Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
1: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
0: Высокие потолки до 3 метров.
1: Система очистки воздуха и воды.
0: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
2: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте новый строительный магазин «Сом». Только 25 июля. Реальные скидки до 50%. Унитаз «Компакт» всего 3990 рублей. Ламинат 199 рублей за штуку. А еще вас ждут подарки и бонусы на все. Магазин «Сом». Все для ремонта и дома. Среднеуральск. Восточная 2В. Акция действует 25 июля. Подробности у продавцов в магазине. ИП «Рыгин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
4: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
5: Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и...
11: Хирургия катаракты за 21 000 рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
13: Кредит предоставляет по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
15: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
17: Ну, и чего ты ответил?
16: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
18: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
16: Так, на чем мы остановились?
18: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: на пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, крупнейшие заторы расположились следующим образом. Пробка на Фурманова от Ткачей до улицы 8 марта подстаивает Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья. Что касается самой Объездной, там затор от Московской до Амундсена. Сложно пробиться по Евгения Савкова от дороги на Медной до Ручейной. И придется задержаться на Московской от Объездной до Волгоградской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Продолжайте движение.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлурге.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Доброго вечера всем, кто укрылся от непогоды на 100.4. С вами «Навигатор», и пришло время узнать, что там нового в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
0: Все мы знаем, что лень — двигатель прогресса, и наконец-то ученые-инженеры сделали одежду, которая сама надевается на человека.
2: Ну, наконец-то!
0: Да, идея пришла, причем, корейскому ученому во время велопрогулки под дождем, и через несколько лет воплотилась в костюм, который сам укутывает человека, пока тот занимается повседневной рутиной.
2: Ничего себе!
0: Весь секрет в мягких трубках внутри ткани, похожих на побеги вьющегося растения. Под напором воздуха они распрямляются, скользят вдоль тела и постепенно натягивают костюм, будто плющ обвивает столб или ограду. Главное отличие новой конструкции от привычных экзоскелетов и роботизированных манипуляторов — это способ движения. Трубки не скользят по поверхности тела целиком, а растут только на кончике, как побег растения тянется к свету. Такой принцип позволяет системе огибать изгибы плеч, локтей и коленей без сложных алгоритмов управления и без датчиков положения тела. Человеку не нужно замирать в одной позе, костюм подстраивается под движение, даже если тот идет, наклоняется или садится. Разработчики протестировали материал на разных поверхностях, скользких, липких и неровных, и утверждают, что трубки одинаково уверенно проходят через узкие места и сложные изгибы. На то, чтобы полностью одеть человека, система потратит около 10 секунд. Профессор, автор проекта, отмечает, что вокруг искусственного интеллекта сейчас крутится основное внимание индустрии, а механическая инженерия остается в тени. А вот новый костюм, по его словам, пример того, как железо часть техники способна дополнить программную и решить задачу, которую сложно закрыть только алгоритмами. Правда, пока речь идет о лабораторном прототипе, но авторы уже размышляют над версией технологии под конкретные профессии, от медицинских работников до сотрудников экстренных служб.
2: И для железного человека.
0: Да, ему как раз не хватает немножечко надутых трубочек.
2: Я вот думаю, пугающая же на самом деле история. Вот эти трубки, там сказано, что они могут в самые узкие пространства пролезать, а она случайно никуда не залезет неожиданно.
0: Ну, и тестировали пока только на скользких, липких, да?
2: То есть, если не скользко и не липко, нормально все должно быть.
0: Кто знает. Тут только у тестировщиков смотреть, чем больше глаза, тем больше шансы, что что-то пошло не так.
2: Учитывая, что в Корее это все было.
0: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ой, слушайте, а в Вологодской области накрыли семью вебкамщиц. Там, значит, как произошло. Еще в 2023 году две сестры решили подзаработать. Это просто можно снимать сериал. Они нормально работали, потом у них мать узнала, что дочери у нее вот этим занимаются. Сказала ей...
4: Срамота!
3: Да... Вы как? Мне не сказали?
4: Без матери.
5: Я тоже хотела.
3: Короче, пришлось брать мать в схему в эту. И они просто на троих так уработались. Они настолько расширяли свой бизнес, как пришла мать. Угу. Мать сразу вообще, она такая, так, девочки, так, берем это.
4: А если ты еще в процессе вязать будешь?
3: Снимали помещения в торговых центрах, проводили трансляции там в каких-то еще даже общественных. Что только
5: так работали. Так она не мать, она мамка.
3: Так работали, не покладая рук, пока на них не вышли.
4: Рук,
3: да. Полицейские. И теперь им всем, грозит, конечно, срок. Но то, что вот такой семейный подряд, такая
4: ни стыда, ни совести, ни ссылки на эту семейку, конечно, нет.
2: Это помнишь, как в мультиках эти «Семейка Гавс»? Только такая, знаешь, вебкамная.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В «Автобан Импорт» на Бабушкина. Поехали!
0: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт».

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Пора-пора. Мото-мото-мото.
6: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
7: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-090.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах «Хавейл Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: Великолепие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery Tenet в июль на Металлургов. Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
1: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банк России номер 2879.
2: В «Монетке» качество на высоте. Пельмени из телятины 299 рублей 99 копеек. Акция действует с 20 по 26 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
3: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну, это почти все на сегодня, ребята. Навигатор завершает свою трудовую деятельность.
1: Но без интересного факта мы, конечно же, вас не оставим. Особенно это будет полезно для спортсменов. Оказывается, запах темного шоколада натощак помогает выполнить больше повторений.
0: А если привязать шоколадку к штанге, то опускать всегда приятнее, чем выжимать.
1: Да, в общем, были проведены исследования университета Малайзии. Там участникам между подходами и перед подходами давали понюхать темный шоколад, 90% какао, молочный 60% или воду. И результат был такой, что при запахе темного шоколада на 18 повторений больше было ими сделано.
0: Мне интересно, те, кто нюхал воду, что показали, кроме слез? Как-то прямо большие проценты. Слишком не верится вот в такие истории. Надо запретить допинг.
1: Шоколадный?
0: Ну да, чтобы не показывали даже издалека, особенно на Олимпиаде, не дай бог.
1: Вообще эффект связывают с реакцией организма на запах пищи в целом, что тело вот начинает готовиться к еде еще до первого кусочка, и мозг реагирует на запах как на сигнал «еда близко», запускается режим предвкушения, снижается голод, и тело мобилизируется.
0: Тогда надо проверить шашлыками, мне кажется. Эффект должен быть значительный. Ладно, ребята, услышимся с вами завтра в 16:00.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся. С вами был Навигатор.
1: Всем

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов в Сибири перенесли на более поздний период, на осень, для обеспечения достаточного предложения топлива на рынке летом. Кроме того, в период с мая по июнь на предприятиях возросла переработка, говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике. По данным Центробанка, в мае увеличились объемы производства нефтепродуктов в Сибири. В частности, крупные НПЗ перерабатывали рекордные объемы сырья при полной загрузке мощности, передает сайт регулятора, пишет «Вечерняя Москва». В селе Никольском под Камышловом прорвало дамбу и затопило прилежащие территории, в том числе мост и дороги, сообщает телеграм-канал Е1. Дорога в любой момент может обвалиться, все ее подмыло, рассказывают очевидцы. Последствия происшествия попали на видео. На кадрах мощный поток воды проложил себе путь в земле под дорогой. Также на асфальте видны трещины. В зоне подтопления оказались жилые дома, дачи, коттеджи. Информация о пострадавших, точное количество затопленных домовладений уточняется. Между тем, синоптики обещают, что на смену ливням на Средний Урал придет летняя жара. Как объяснил метеоролог Алексей Пулин, с конца мая над регионом преобладает зона пониженного атмосферного давления, которое поддерживается циклонами. Но со вторника, 21 июля, погоду в регионе начнет определять антициклон. Осадки прекратятся, среднесуточные температуры будут выше нормы от 2 до 5 градусов, пишет Ядин. По прогнозам Уралгидромета, в ближайшие дни погода в Екатеринбурге без существенных осадков, но с кратковременными дождями и плюс 27 градусов днем. Росгидромет обещает небольшие локальные дожди по области каждый день до пятницы включительно. В выходные, наконец, будет пляжная погода, солнце и до плюс 30. Инициативный депутат Госдумы Ярослав Нилов покидает парламент. Глава Думского комитета по труду не будет баллотироваться в новый 9-й созыв Госдумы. Также решил не выдвигаться на новый срок председатель Думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, сообщают ведомости, ссылаясь на данные ЦИКа. Оба депутата не включены в списки партии, не пошли на выборы как самовыдвиженцы. Оба политика начинали сначала партийную, затем парламентскую карьеру при основателе ЛДПР Владимире Жириновском. Нилов был депутатом 4 созывов. Он заявил, что впереди у него новый путь, пишет газета. «АвтоВАЗ» начал серийное производство обновленной «Лады Нива Легенда». Автомобиль сохранил узнаваемый внешний вид, но получил 350 новых деталей и компонентов. В частности, у него новый двигатель 1,8 литра, первая в истории машины фронтальная подушка безопасности водителя, новые усилители кузова. В числе прочего, машина получила вентилируемые тормоза, улучшенную систему охлаждения двигателя, рулевое колесо уменьшенного диаметра. Обновленную «Ладу Ниву Легенда» начнут продавать в августе. Цены обещают держать ниже, чем у «Лада Нива Тревел», которая стоит от 1 миллиона 343 тысяч рублей. Но прайс-лист будет опубликован чуть позже, пишет российская газета. Официальный доллар 78.40, евро 89.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
6: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
5: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.

0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинас».
1: Сегодня, видимо, недельная норма осадков выльется, потому что, начиная с завтрашнего дня, погоду до самого воскресенья обещают сухую. На термометре завтра, как и сегодня, плюс 17, плюс 25, ветер ожидается северный, не сильный, его скорость 2-4 метра в секунду.
0: Мне кажется, эту норму получили те, кто сегодня часа где-то в 2.
1: О, да.
0: Вышел на улицу, просто чтобы до магазина добраться, ничего с собой не взяв.
1: Полные кроссовки нормы.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
5: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: О, только не китаец.
9: Сказали бы вы, до встречи с гибридом Xlantix ETA.
10: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
11: 469 лошадей.
10: Пневмоподвеска.
11: Разгон до сотни за 4,8.
10: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Держите! Кону!
1: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Квартиры комфорт-класса со скидкой 20%. ЖК «Графит» от «Девелопера Форум». Новый уровень комфорта в районе Уралмаш.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум». ЖК «Графит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте graphit-ekb.ru.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Скидки от 50%? Кажется, у меня солнечный удар.
10: Это удар по ценам. В Керамире большая распродажа и реальные скидки от 50%. Керамогранит, сантехника, мебель для ванной.
9: Это не ремонт, а отдых какой-то.
10: Да, сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Назовите промокод «УДАР» и получите дополнительную скидку на скидочный ассортимент. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Скидки действуют до 31 июля этого года.
11: Внимание! Из официальных источников стало известно, что в банке «Авангард» в Екатеринбурге в наличии новые синие доллары США. Нужны доллары, юани, дирхамы, баты или евро по привлекательному курсу? Смотрите актуальный курс на avangard.ru и приходите в отделение банка «Авангард». ПАО «АКБ «Авангард». Генеральная лицензия Банка России номер 2879.
12: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
13: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
14: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
15: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
14: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
15: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
16: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрил Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
17: Атмосфера просто космос.
18: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
17: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
18: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: плана.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 31 августа 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
4: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Маршрут перестроен. Через 200 метров – место, которое вы захотите назвать домом. Держитесь курса на удобные платежи и продуманную инфраструктуру. Далее без остановок следуйте к счастливым моментам. Вы прибыли в точку «Витамин-квартал» на Южной Ботанике. Здесь мы настроили под вас комфортную жизнь.
6: Застройщик ООО «СЗ Витамин Девелопмент». ЖК «Витамин-квартал» на территории. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Подробности у продавца.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.

0: Арт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца июля распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Жилые кварталы. «Уралмаш» первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
3: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
2: Высокие потолки до 3 метров.
3: Система очистки воздуха и воды.
2: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт» 108. Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
3: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
7: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
8: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
7: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: Drum and bass mix.

0: Реклама.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
9: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
4: В июле действует выгода на квартиры от 1 миллиона 200 тысяч рублей.
3: Высокие потолки до 3 метров.
4: Система очистки воздуха и воды.
3: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Приложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
7: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.ru.
8: Представьте, через 3 года ваш автомобиль выглядит почти так же, как в день покупки. Это неудача. Это защитная пленка. В «Новый детейлинг» мы защищаем автомобили от камней, царапин и дорожной химии. До 1 сентября этого года комплексная защита передней части легкового автомобиля 55 тысяч рублей по промокоду «Пилот». Подробности по телефону в Екатеринбурге 379-49-46 и в «Новый детейлинг» на Чехова 32. Новый дефис детейлинг. detail.ru

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза, консультация специалистов-флебологов, лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Тенок в Автобан на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: Казовский, приезжайте.
1: Акция до 31 июля.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки. Бассейн мирового уровня для активного отдыха. Новая поликлиника. Строится детский сад.
3: Успевайте выбрать квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский и получить скидку 30% до конца июля.
4: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте Синара Девелопмент. Город Екатеринбург.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламат сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Wakey, wakey, wakey, wakey, Sam Scrooge. Come on, wake up.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжур.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: плану.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сима.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
8: Радио.
9: 104.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:18. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sima.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:42. Доброй ночи. Пилот.

ладно, все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсыма.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.